0: Окей, как слушать радио с FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте радио с FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: ТОП-ЧАРТ РАДИОС ФМ с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Ай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Around the world.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем на зло ветра.

группе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно,

0: часа. В Беларуси 4 часа утра. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

Радиус FM. Слушай Радиус FM в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. Радиус FM.

Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри название треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 5 часов утра. Радиус FM о погоде.
1: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман и ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус FM, далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Наша.
1: Унеси меня туда, где дождь

0: Алиса, включи топовую музыку.
1: Извини, но нет.
0: Чего нет?
1: Подписки.
0: А что можно слушать бесплатно?
1: Радиус FM.
0: Алиса?
1: Уже включаю.
2: Алиса и правда умная, потому что знает. Топовая музыка – это Радиус FM.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты». «Радиус ФМ». Горячие треки. «Радиус ФМ». Топовая музыка. Радиус ФМ. Актуальные новинки. Радиус ФМ. Музыка днем и ночью. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: Ого, га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не разрешена, связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Ты на волне топовой музыки.

0: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Получение прибыли не разыгран, связано с риском получения убытков.
4: Радиус FM о погоде.
5: Привет, в студии Полина Тарасевич, и я расскажу о погоде. По данным Белгидромета, по Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Утром в отдельных районах слабый туман и ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно от 15 до 17 градусов тепла, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве теплее всего 18-20 со знаком плюс. Ты слушаешь Радиус ФМ, далее в эфире только топовая музыка.
4: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Ленточка, телефон 214. Получение прибыли не разыграно.

0: Реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону +375 20 970 777. Возможность получения прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.

0: Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
1: Тут есть.
0: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе «Подкасты».

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.
1: Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Го-го-га-га-га! На поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли не связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Радиус FM.

0: Про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Всем доброго утра, это «Пробудители» на Радиус FM, 6 утра 59 минут.
2: Погнали. Отлично. Мы понимаем, что выходные прошли на максимум, ну, по крайней мере, у одного из нас, и это здорово, это замечательно.
1: Я понял, да. Хорошая была, очень хорошая шутка. Конечно же, это очень смешно. Встречаем начало новой недели вместе с «Пробудителями» и погнали.
2: В ближайшие полчаса «Астролайф», твой личный гороскоп на этот понедельник.
1: Потом улыбнула. Начнем эту неделю с хорошего настроения из интернета.
2: Далее, пока ты спал, с удовольствием расскажем тебе, почему минчане получают штрафы даже за оплаченную парковку.
1: Ну и прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, носили ли в средневековье парные украшения и о прекращении огня в Иране.
0: В Беларуси 7 часов утра. В радиусе новостей.
3: Интервью Александра Лукашенко телеканалу «Аль-Арабия» выйдет сегодня в 9 утра. Напомню, беседу вела журналист Мелинда Нусифора. Она отметила, что разговор получился обширным и откровенным. Президент не уклонился ни от одного вопроса, давал твердые прямые комментарии. Обещают, что интервью выпустят целиком и без монтажа. Основные темы – ядерное оружие как гарантия безопасности, белорусско-украинская граница, конфликт на Украине, диалог США и Европой. В Беларуси могут запретить курить у входа в подъезды и общежития. С инициативой выступает Республиканский центр гигиены и эпидемиологии. Сейчас закон запрещает курить в помещениях, на детских площадках, в транспорте. Нарушителям грозит штраф до 4 базовых величин. Инициатива связана с тем, что непотушенные окурки – основная причина гибели людей при пожарах. В Минске уже есть зоны, полностью свободные от курения, включая вейпы, в основном это парки и пляжи. У Минска может появиться собственный талисман для туристов. Его предложили разработать сотрудники Минск-рекламы. Такой талисман туристы смогут увести на память. Также внесена идея создать еще одно туристическое место в районе реки Переспы, объединить парк Дружбы народов с зоной Цненского водохранилища. США и Иран договорились о немедленном прекращении огня. Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф заявил, что мирная сделка достигнута. Подпишут ее 19 июня в Швейцарии. Шехбаз Шариф написал об этом в соцсети X, отметив, что переговоры были интенсивными. Ожидается, что соглашение остановит боевые действия. Древний аналог современных парных украшений – Friends Forever. В России раскопали древний кулон с двумя улыбающимися человечками. На пластине есть отверстие, ее могли носить на шнурке или пришивать к одежде. Находка датируется 11-12 веками. Исследователи называют ее уникальной. Это единственная арочная серебряная подвеска с бытовой сценой, найденная в культурном слое. После смерти владельца кулон могли пришить к погребальному покрывалу как оберег. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» или по телефону +375 29 103 64 64. Таковы новости. О погоде далее. Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе! 7 часов 7 минут на Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире Астролайф. Поделимся звездной инструкцией на этот день. Пашка, что у тебя?
2: Я вот каким-то чудом, по мнению звезд, сегодня резко должен стать умным.
1: Ага.
2: Да.
3: Но
2: непонятно,
3: это не чудо.
2: Но очень
3: каким?
2: Интересно.
1: Не переживай, завтра отпустят. Все в порядке. Юль, тебе чего наобещали?
3: Некоторые подробности моей жизни могут стать предметом обсуждений.
1: Ага. Ну, значит, есть что обсуждать. Значит, хорошая жизнь. Ну, а мне звезды рекомендуют быть чуточку щедрее сегодня. Это прогнозы для нас. Теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
3: Овны, сегодня небольшая щедрость может обернуться приятными дивидендами в будущем, поэтому не скупитесь на добрые жесты.
1: Видишь, кстати, про деньги никто ничего не говорит, а жесты — это пожалуйста. Тельцы, у вас есть отличный шанс заслужить признание людей, чьим мнением вы действительно дорожите.
2: Погнали дальше, близнецы. Не позволяйте обстоятельствам заставить вас жалеть себя. Лучше сосредоточьтесь на том, что можно изменить к лучшему.
3: Раки, действуйте смело, но помните, что некоторые подробности вашей жизни сегодня могут неожиданно стать предметом обсуждения.
1: Львы. Решительность и уверенность помогут вам добиться отличных результатов без лишних сомнений и колебаний.
2: Девы, сегодня ваш ум будет особенно острым, поэтому самое время заняться задачами, требующими сообразительности и анализа.
3: Весы, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Главное, не бояться делать первый шаг и браться за новое.
1: Скорпионы, старайтесь внимательнее подбирать слова, чтобы случайная фраза не привела к ненужным недоразумениям.
2: Стрельцы, интуиция сегодня окажется особенно сильной и поможет найти ответы на вопросы, которые давно вас занимали.
3: Козероги, принимая важные решения, учитывайте не только собственные интересы, но и тех, кто рассчитывает на ваш выбор.
1: Водолеи, давайте посмотрим, что там у вас. Лучше всего провести этот день рядом с близкими людьми, которые подарят вам чувство комфорта и поддержки.
2: Ну и закончим рыбами. День отлично подходит для старта масштабного проекта или для запуска сразу нескольких интересных начинаний.
3: Но для старта твоего хорошего настроения через парочку минут нас будет улыбнуло, будем делиться с тобой шутками из интернета.
0: Пробудитель на Радиус FM. Ты на волне топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Понедельник день тяжелый, ну, по крайней мере, так говорят в народе, поэтому постараемся сделать его легче. 7 часов 14 минут в стране, это Радиус FM, у нас улыбнуло, лови мемы и шутки.
2: Ну, вот такая есть. Я покупаю билет на 13 июня в 00:10. Я на том же вокзале 13 июня в 23:50.
1: Слушай, у меня такой вопрос. Ребята, да что вы знаете о любви, если вы никогда по ночам, пока ваша девушка спит, не растягивали ее одежду, чтобы она думала, что похудела? Как мило. Очень миленькая.
3: Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму. Куда я теперь? Налейте в нее воды и засуньте себе в зад. Доктор, я, пожалуй, перезвоню, когда у вас будет нормальное настроение.
1: Ого. Нормального настроения у этого доктора не будет. Через пару минут в нашем эфире «Пока ты спал» мы расскажем тебе, почему минчане получают штрафы за оплаченную парковку.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
4: Запрашаем на Купалле у Суле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
5: Куда собрались?
6: Вам заняться нечем.
7: Зачем эти трудности?
8: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет Банк. С нами удобно.
0: Реклама. Радиус FM.

0: вечера, ну, то есть вот когда уже она закрывается, то денежные средства за стоянку транспорта в этой же парковочной зоне будут засчитаны на следующие сутки с 8 часов утра. Ну, это, знаете, ситуация, когда билет купил на 12, и, ну, и там перепутал.
1: Да, это похожая ситуация, но, с другой стороны, эта парковка считается платной до 18.00, а после 18.00 она уже бесплатная. Да, и на выходных она тоже бесплатная, но об этом просто надо не забывать. Твои денежки поступят на счет завтра, но от этого толку никакого нет. Завтра-то тебя там уже не будет.
2: Ну да. Да.
0: Еще водители могут ошибаться в процессе оплаты из-за неопытности. Кто-то вводит цифры не регистрационного знака собственной машины, да, а которые указаны на информационном стенде в качестве образца.
2: Ой, ну там реально сложно процесс проводить.
0: Да. Другие зачем-то используют в написании номера автомобиля лишние знаки, да, хотя это нужно делать одной сплошной строчкой. Ну, это как бы деньги-то переведутся, но сам факт оплаты не будет подтвержден в базе данных, а ты станешь неплательщиком. За это предусмотрен штраф в одну базовую величину или в 45 белорусских рублей.
1: Это вот, знаешь, вот мы сейчас смеемся, что человек образец какой-то ввел. Знаешь, ну, не разобрался в вопросе, поторопился. А я помню, как-то заполнял договор аренды жилья. Ну, и знаешь, там стенд, стол, вот эти все всякие образцы там висят. И, значит, у меня листок, мне надо его заполнить. Я смотрю в образец, вижу в образце. И Иванов Иван Иванович. Ну, я понимаю, это образец. Ну, я же не дурак, да? Я туда вписываю свое, и фамилия, имя, отчество. Ну, я взрослый человек, у меня все в порядке. А вот дальше все, что в образце, я переношу в свой бланк. И адрес, и площадь жилья, и вот это все. Даже не стрельнуло ничего в голове. Васька, 37 годиков.
2: Так просто что человек самостоятельный.
1: Будь внимателен.
3: Пробудитель на Радиус ФМ. Ты слушаешь Радиус ФМ. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: 7 утра, 29 минут в белорусской столице. Всем доброго утра, это Пробудители на Радиус FM, и мы продолжаем.
3: В ближайшие полчаса интерактив Фейс Вентура, странная песня и подарок ждут тебя, будет весело, не пропусти.
4: А потом улыбнула, продолжим дарить тебе радость мемами и шутками из интернета.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет, тебе рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Карт, на дорогах Минска вполне свободно, но есть затруднения по улицам Максима Горецкого и Лобанка от улицы Янковского до Притыцкого. Время проезда 9 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс, прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич, далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM.

0: These beautiful things that I've got.
1: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет себе, 7 часов 37 минут в стране, это Радиус FM, и через парочку минут в нашем эфире мы с удовольствием будем играть в Эйс Вентуру. Тебя ждет, как всегда, самое дно музыкального мира, но знаешь, как кефир, когда дают на заводе за вредность, вот мы тебе дадим за вредность подарок, если справишься с заданием.
2: У нас на кону для тебя брендированные беспроводные наушники от Радиус FM, и дарить мы их будем каждый день, ну тебе всего лишь нужно будет отгадать, какой же кусочек слова мы запикали звуком животного в треке.
1: Ну а пока оставляй заявку на участие, заходи в наш телеграм Радиус FM. Он называется в самом низу. Находи маленький значок чата, нажимай на этот значок и оставляй нам свой номер телефона.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
3: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах Автосеть и на сайте автосеть.бай. Автосеть. За шинами к нам.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 7 часов 41 минута в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас мы будем играть в Эйс Вентура.
0: Эйс Вентура. Эйс Вентура.
3: Правила очень просты. На кону у нас беспроводные фирменные наушники от Радиус FM. Чтобы их получить, игроку нужно будет отгадать, какое же слово мы взяли и запикали звуком животного в треке.
2: И сегодня с этой задачей будет справляться Даша. Дашенька, доброе утро, привет тебе.
4: Привет.
2: Как твое утро проходит? Как выходные были? Рассказывай.
4: Ой, выходные замечательные. Ходили на концерт белорусского радио
2: так.
4: На Дворце спорта, вот.
3: Класс. Слушайте, мы имеем дело с профессионалом.
2: Да, мы имеем дело с профессионалом, но, Дашенька, вряд ли тот концерт, на который вы ходили на выходных, поможет тебе справиться с нашей игрой сегодня. Но, может быть. Ты одна играешь, кстати, или кто-то будет помогать тебе?
4: Группа поддержки, у меня есть муж.
2: Так.
4: Муж рядом.
2: Отлично. Вот муж, кстати, ну, может быть, я не знаю его музыкальных предпочтений, но может тебе помочь. Итак, сейчас для тебя прозвучит фрагмент песни, одно слово скрыто, потом три варианта ответов. Готова?
4: Да.
3: Давай слушать.
5: Нам уречь

0: сегодня.
1: А потому всем фраерам сегодня ша, хана, ура.
2: Вот так, Даша. Видишь, было это на концерте вчера, нет?
1: Там подсказывают ша, ша.
2: А что ты?
1: Говори ша.
3: Ша или хана, да, два варианта, наверное, у нас, ага. Да.
2: Это муж предлагает. А подожди, или хана это от тебя, а ша от мужа?
1: Он такой, тебе хана, если не скажешь ша.
3: Ша от меня, ха от мужа.
2: А, хана, хана от мужа, от хана, тебя ша? Да.
1: Ну, знаете, да. Как говорят,
2: ну, поскольку...
1: женщина да. Шея, мужчина голова, а женщина шея. Куда шея повернулась, туда голова и посмотрит. Да, она шея повернулась в сторону ша.
2: А с другой стороны, нам-то позвонила Даша, правильно? Мы сейчас да. С Дашей общаемся, поэтому мы должны принять ее вариант ша. Давайте слушать.
3: Да.
4: Гулять свадьба в любое время года, а потому всем фраерам сегодня не ша.
2: Ша! Да! Вот так!
1: Хотя в данном случае подходит третий. Ура!
2: Ура, подходит.
1: Мы тебя поздравляем.
2: И теперь мы точно понимаем, кто не будет пользоваться беспроводными да. Наушниками. Тот, кто предложил вариант хана. А вот Дашенька, беспроводные наушники от Радиус FM. Твои. Поздравляем тебя.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Привет тебе и самого доброго утра. 7 часов 48 минут в стране. Это Радиус FM. У нас улыбнула. Прямо сейчас поделимся с тобой мемами и шутками из интернета.
2: Так, я начну.
1: Давай.
2: Магазинчик при мини-пекарне. Дайте пирожок с вишней, пожалуйста. А может, два? Вы каждый раз пытаетесь мне два продать, но у меня крепкая сила воли. Я когда-нибудь вас сломаю. Шутка нишевая, да. Экспериментальная была.
1: Экспериментальный юмор. Хорошо, продолжим. У меня такая тоже нишевая, без обид, пожалуйста. Сошлись как-то Илья Муромец и Соловей-разбойник, но церковь была против этого брака.
0: Пробудитель на Радиус FM. Радиус FM.

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов ровно в стране. Это Радиус FM, это Пробудитель, мы готовы дарить тебе крутое настроение. И сейчас расскажем, как мы это будем делать.
2: Ближайшие полчаса улыбнула, начнем эту неделю с хорошего настроения из сети.
1: Потом интерактив «Вива» в эфире. Главный подарок недели – 2 билета на 2 дня на фестиваль «Вива Браслав».
2: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, какие новости?
3: Привет, расскажу, сколько нам необходимо белка в сутки и об акции ГАИ в столице.
0: В Беларуси 8 часов утра. В радиусе новостей.
3: В Беларуси с рабочим визитом прибыл министр иностранных дел России Сергей Лавров. Программой запланированы встречи с нашим президентом и главой внешнеполитического ведомства Максимом Рыженковым. Если говорить о повестке, то в планах обсудить двусторонние отношения и мировую обстановку. Стоп-парковка. Сегодня-завтра в столице проходит акция ГАИ. Будут следить за теми, кто занимает места для инвалидов. Инспекторы будут дежурить у административных зданий, торговых центров, социальных объектов и в жилых зонах. К рейдам также привлекут эвакуаторы. Госавтоинспекции напомнили, что парковаться на месте для инвалидов разрешается только автомобилем с опознавательным знаком. Его могут устанавливать инвалиды первой и второй групп, а также те, кто их перевозит. В Министерстве образования считают, что учащихся колледжей должно быть больше. В госпрограмме прописано, что к 2030 году поступать в учреждения среднего специального образования должны не менее 50% выпускников 9 классов. Сейчас со школой после 9 класса прощается около 48-49% учеников. В большинстве колледжей можно поступить по среднему баллу аттестата, исключение творческие и спортивные специальности. Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном. Мирное соглашение будет подписано 19 июня. Но пока президент США дал согласие на снятие морской блокады с Ирана и, так сказать, разрешил судоходство по Армузскому проливу. Цитата из соцсетей Дональда Трампа: «Пусть нефть течет». Белок является одним из важнейших компонентов питания. О том, сколько его необходимо получать ежедневно, рассказала диетолог Елена Устинова. Взрослому человеку рекомендуется получать 1-1,5 грамма на килограмм веса в сутки, при дефиците до 2 грамм. Важно не только количество, но и усвоение. Чем тщательнее пережевываете пищу, тем лучше. Основные источники белка – мясо, рыба, яйца, творог, сыр, молочные продукты. В 100 граммах таких продуктов около 15-25 грамм белка. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда – признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. И это все новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас значит работа? Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
5: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель. Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: 8:09 в стране. Ты слушаешь Радиус FM. Прямо сейчас в нашем эфире «Улыбнула». Мы пробежались по интернету, отобрали тут самые веселые мемы и шутки. Будем рассказывать их для тебя.
2: У меня такая праздничная. Друзья, за все эти праздники я пил за ваше здоровье так, что некоторые из вас теперь бессмертны.
1: В отличие от того, кто был этим самым тостующим. Так, продолжим. Хорошо, опять же, без обид. Женская дружба, но она по-любому лучше, чем мужская дружба. Во всяком случае, по видео гораздо лучше смотрится. Через пару минут в нашем эфире новая игра «Вива в эфире». На кону 2 билета на один из самых масштабных фестивалей страны «Вива Браслав».
0: Пробудитель на Радио СФМ.

0: Пробудители. Пробудители на Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 15 минут в стране, это Радиус FM. И буквально через 5 минут в нашем эфире будем играть, так скажем, в нашу обновленную игру «Вива в эфире».
2: Каждый будний день мы будем выбирать с помощью рандомайзера участников, которым необходимо будет сделать ставку, за сколько слов они могут отгадать трек хедлайнера фестиваля «Вива Браслав». Участник может сделать ставку от 1 до 7 слов. И чем меньше слов он выберет, тем больше баллов получит.
1: Ну а чтобы стать участником нашей игры «Вива в эфире», заходи в группу «Радиус FM» в Телеграм. Там среди последних, ну, самых свеженьких постов, ты увидишь чьи-то необычные глаза. Такой квадратик с глазами. Пиши в комментариях под этим постом правильный ответ, чьи же это глаза, и жди звонка от нас, не забывай о том, что, возможно, именно ты заберешь 2 билета стандарт на 2 дня на фестиваль «Вива Браслав».
0: Пробудители на «Радиус FM». Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
3: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: Олеся, что такое имба?
7: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
6: А что такое имбово-фруктово?
7: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
8: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Набор из 6 бокалов всего за 17 рублей. Ами.
9: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
10: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык популярный из свинины полуфабрикат всего за 12 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
11: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
12: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама.

0: Viva в эфире.
1: Доброе утро, привет тебе, 8 часов 21 минута в стране, ты слушаешь Радиус FM, и прямо сейчас, наконец-то, наш масштабный, долгожданный интерактив Viva Браслав.
0: Viva в эфире. Радиус FM, волна топовой музыки. Наша

0: Вива в эфире. В эфире.
1: 8.24 в стране, это Радиус ФМ, и прямо сейчас, ну уже точно, мы играем в наш долгожданный масштабный проект «Вива» в эфире.
2: На кону у нас два билета на два дня на фестиваль «Вива Браслов». И чтобы их получить, участнику необходимо будет сделать ставку, за сколько слов он сможет отгадать название трека хедлайнера фестиваля.
1: Сегодня с нами играет Женя. Женечка, доброе утро, привет тебе.
3: Да, доброе утро.
1: Как твое утро проходит, чего делаешь?
3: Еду на работу.
1: Одна едешь?
3: Да.
1: Ясно. Значит, ну, одной придется справляться с этой задачей. Смотри, да. Перед тобой выбор. Выбрать от одной до семи слов. Слов. Именно слова. Вот что сегодня нас определяет. Ну, естественно, чем больше слов ты выберешь, тем легче тебе как будто бы будет играть, и тем меньше ты заработаешь баллов. Подумывай о том, что после тебя будут играть еще и другие игроки завтра, послезавтра и так далее. Что выберешь? Сколько слов попробуем послушать?
3: Шесть.
1: Шесть слов будем пробовать. Смотри, пусть это будет маленькой подсказкой для тебя, да и вообще для всех наших игроков. Мы загадываем треки только хедлайнеров фестиваля «Вива Браслов». Ну, чтобы ты понимала. Итак, шесть слов. Готова ли ты слушать?
3: Да.
1: Послушать можно будет только один раз, поэтому выбираем тихое место. И вот они, шесть слов.
4: Скажи, зачем нужны нам эти люди?
1: Ну, вроде шесть.
3: Да, это Дима Билан.
1: Дима Билан, а песня...
3: Скажет, о, я не знаю.
2: Ты можешь нам напеть, да. Не обязательно сказать название, просто напой.
3: Люди расскажут, что я нет, дальше не помню.
1: Ну попробуй, еще чуть-чуть.
3: Скажи, зачем? Нет, это она.
1: Это, не она? Да.
3: Скажи, зачем? Нет, ну не помню. Мне кажется, он даже возле машины ее поет.
2: Может быть, припевчик?
3: В клипе. Скажи, зачем мне это все? Та-та-та-та. Да. Не, не помню название.
1: К сожалению, нет. Ага. Жень, увы, понимаешь, все слова и от нас прозвучали в названии, понимаешь, и как бы в самой игре. Поэтому нет, давай послушаем правильный вариант ответа.
4: Держи руку мою, держи.
1: Да, видишь, с Димой Биланом, да. Ты абсолютно точно угадала, но вот всего одно вот это слово держи, или хотя бы да. Напеть припевчик, ну или чтобы мы точно понимали, что ты понимаешь. Не огорчайся, пожалуйста, все обязательно получится, классного тебе дня, не переключайся, будь с нами.
2: Да, как всегда, у меня есть информация для наших слушателей. Вот рецепт самых горячих выходных этого лета. С 24 по 26 июля пройдет масштабный музыкальный фестиваль страны «Вива Браслов». Тебя ждет несколько дней рейва в компании самых топовых исполнителей. МОД, Комната культуры, Ваня Дмитриенко, Дима Билан, «Давай на ты» и многие другие. Подробности на сайте vivabraslov.by.
0: «Вива» в эфире. В эфире. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Радиус FM.
3: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 31 минута на Радиус FM. Это «Пробудители». Мы продолжаем дарить тебе хорошее настроение и сейчас расскажем, как мы это будем делать.
4: В ближайшие полчаса интерактив не ИИ. Мне тут попробуем отличить искусственный интеллект от реального человека. Крутые подарки ждут.
3: Ну а потом улыбнула, продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
4: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет, тебе рассказывай, как дела с дорожной обстановкой.
5: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, на дорогах Минска местами затруднения, например, по улицам Седых, Карбышева и Гамарника, от улицы Калиновского до Мирошниченко. Время проезда 12 минут. Хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
5: По Беларуси сегодня переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.пай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Задай ритм лету с Вива Браслов. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслов. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslov.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
6: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 38 минут в стране. Ты слушаешь Радиус FM. И через 5 минут в нашем эфире интерактив «Не и им не тут». Мы возьмем тебя, мы возьмем два голосовых сообщения и попробуем разобраться, где живое сообщение, а где сообщение, созданное искусственным интеллектом.
3: Если тебе удастся отличить одно от другого, ты получишь брендированный набор подарков от Радиус FM. Но если хочешь сыграть, заходи в нашу группу Радиус FM в Телеграме. Чтобы поучаствовать, тебе нужно написать под нашим при входе в группу снизу, нажать на значок сообщения, он похож на значок переписки, нажать на него и написать свой номер телефона и укажи название «Не и им не тут». Мы тебе наберем и с тобой сыграем.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
6: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
7: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
8: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
9: Чего так напрягаемся?
10: Зачем тратить столько времени?
11: Зачем куда-то ехать?
12: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
13: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Колбаски «Моравские» из птицы, полуфабрикат. Всего за 5 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам.
8: Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
14: Рекламная игра «Включаем лето». Три цены. Выиграй путешествие мечты на 15 тысяч рублей. Бассейны, велосипеды, кухонные комбайны, чемоданы и подарочные сертификаты. С 15 июня по 12 июля. Покупай товароучастники от 5 рублей, предъявляй бонусную карту и получай игровые коды. Подробности на сайте игра3цены.бай или по телефону 7300. Срок рекламной игры с учетом выдачи призов с 15 июня по 15 августа.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Будители. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе. 8 часов 45 минут в стране. Это Радиус FM, и на этом у нас подарки не заканчиваются. Прямо сейчас мы сыграем в «НИИ мне тут».
2: НИИ мне тут.
3: На кону брендированный набор подарков от Радиус FM, и чтобы его получить нашему игроку, нужно будет отличить искусственный интеллект от реального человека, точнее голосовое, которое сделал искусственный интеллект и записал реальный живой слушатель.
1: Сегодня вместе с нами, ну и против искусственного интеллекта, играет Оксана. Оксаночка, доброе утро, привет тебе.
4: Доброе утро.
1: Как твое утро? Как выходные прошли? Рассказывай.
4: Все супер. Сейчас утро стало еще лучше.
1: Еще лучше? Это потому, что мы созвонились или что-то у тебя случилось?
4: Конечно, да.
1: Это радостно. Хорошо. Оксана, одна будешь играть или кто-то поможет?
4: Одна, конечно.
1: Одна. Ну что ж, тогда два голосовых уже заряжены для тебя. Давай послушаем первое.
5: Поживем, увидим.
1: Поживем, увидим. Такой женский голос. И второе голосовое.
6: Поживем, увидим.
1: И вот тебе мужской голос. Что думаешь?
4: Я думаю, что женский голос настоящий.
1: Женский голос настоящий человек. То есть сейчас мы поздороваемся с автором реального голосового сообщения, и там будет девушка.
4: Да.
1: Ну что ж, давай попробуем. Автор, доброе утро тебе.
7: Доброе утро.
1: Получилось. Настя записала для нас такое замечательное голосовое сообщение. Настенька, привет и тебе тоже. Доброе утро.
7: Доброе утро.
1: Можешь, пожалуйста, повторить его для нас?
7: Поживем, увидим.
1: Вот она и твоя порция аплодисментов. Спасибо большое. Пусть, Настя, у тебя все получится. Оксана, тебя поздравляем.
3: Спасибо. Брендированный набор подарочков от Радиус FM. Твой поздравляем.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама.
8: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
9: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
10: Кондиционеры Хайсенс. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Хайсенс. Технологии, меняющие жизнь.
11: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.evroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будите на Радиус FM. Улыбнула.
1: Очередная порция хорошего настроения никогда не повредит. 8 часов 51 минута в стране. Это Радиус FM у нас улыбнула. Юленька.
2: Кавказская женщина продала мне кое-что, чего мы с любимой сегодня не будем спать полночи. Что? 11-килограммовый арбуз.
1: Ой, какой кошмар. Хорошо, тогда такая, чуть попроще от меня. Настоящая известность, популярность приходит тогда, когда Word перестает подчеркивать твою фамилию.
2: Да, да.
1: Есть такое.
0: Пробудите на Радиус FM. Радиус FM. Звук поставь.

0: Про легкую дорогу на работу. Про хорошее настроение по утрам. Про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Самого доброго утра тебе. Привет. 9 часов ровно в стране. Ты слушаешь Радиус FM. Это Пробудители. Мы готовы тебе дарить радость и хорошее настроение на протяжении еще одного часа. И сейчас расскажем о планах на будущее.
2: В ближайшие полчаса Астролайф, твой гороскоп на понедельник.
1: Потом интерактив улыбнуло. Продолжим дарить тебе хорошее настроение мемами и шутками из интернета.
2: А еще вот этот поворот расскажем о работах, которые больше выглядят как сказки.
1: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полина Тарасевич. Полинка, привет. Тебе рассказывай, что по новостям.
3: Привет. Я расскажу о магазине белорусского мороженого в Шанхае и о новом месте для туристов в Турции.
0: В Беларуси 9 часов утра. В радиусе новостей.
3: Нацбанк обязал все коммерческие банки с 1 июля внедрить антифрод-системы. Они будут анализировать уникальный цифровой отпечаток устройств клиентов, модель, версию ОС, настройки браузера, геолокацию. Если мошенники украдут пароли и попытаются зайти с чужого телефона или из другого города, система не узнает отпечаток и заблокирует операцию до подтверждения. Это призвано защитить деньги граждан и бизнеса. В колледжах Беларуси начинается прием документов на уровень профессионально-технического образования. Продлится он до 23 августа. На бюджет планируют принять около 29 тысяч человек. На среднее специальное образование колледжи примут около 39 тысяч человек. Всего в этом году учреждения профтехобразования и среднего специального образования примут более 68 тысяч абитуриентов. В Шанхае открылся фирменный магазин белорусского мороженого. Самая популярная позиция – рожок из натурального молока по питательности сравнимый со стаканом молока. Владелец торговой точки Юань Минзе планирует расширять сеть. Для китайского рынка, где колоссальная конкуренция, даже один успешный магазин – это выход на аудиторию масштаба целого государства. В Женеве тысячи демонстрантов вышли на улицы с требованием остановить разжигание войн и прекратить западную агрессию. К акции присоединились экологи, защитники независимых СМИ и сторонники прав палестинцев. Марш прошел накануне трехдневного саммита G7, куда прибудет Дональд Трамп. Власти мобилизовали тысячи силовиков для предотвращения беспорядков. Власти Турции открыли для туристов подводную археологическую зону на севере Эгейского побережья. Район получил статус спортивного археологического дайвинг-центра. Аналогов этому месту в Средиземноморье нет. Для большинства туристов Айвалык оставался неизведанным курортом. Помимо дайвинга, его привлекают оливковые рощи и старинная греческая архитектура с каменными домиками и тихими улочками. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг при покупке новых автомобилей в лизинг – ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ Лизинг Бай или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на Царской Бай или по телефону +375 29 716 44 44. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы новости. О погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
5: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
3: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире Пробудители.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.
1: 9:09 на Радиус FM. Привет тебе, доброго утра. У нас Астролайф, сейчас поделимся нашими прогнозами, ну, для нас, а потом посмотрим, как твой день пройдет. Юлька, что у тебя на сегодня?
2: У меня вот мои некоторые жизненные подробности могут стать предметом обсуждений.
1: А значит, у тебя есть что-то яркое, и это хорошо. А, мне нужно быть щедрее, ну, так говорят звезды. Это прогнозы для нас, теперь давай посмотрим, каким этот день будет у тебя.
0: Астролайф.
2: Итак, овны, сегодня небольшая щедрость может обернуться приятными дивидендами в будущем, поэтому не скупитесь на добрые жесты.
1: А, жесты, видишь, про деньги ничего не сказано, жестов хоть отбавляй. Тельцы, у вас есть отличный шанс заслужить признание людей, чьим мнением вы действительно дорожите.
2: Близнецы, не позволяйте обстоятельствам заставить вас жалеть себя. Лучше сосредоточьтесь на том, что можно изменить к лучшему.
1: Раки, действуйте смело, но помните, что некоторые подробности вашей жизни сегодня могут неожиданно стать предметом обсуждений.
2: Львы, решительность и уверенность помогут вам добиться отличных результатов без лишних сомнений и колебаний.
1: Девы, сегодня ваш ум будет особенно острым, поэтому самое время заниматься задачами, требующими сообразительности и анализа.
2: Весы, обстоятельства будут складываться в вашу пользу. Главное, не бояться делать первый шаг и браться за новое.
1: Скорпионы, старайтесь внимательнее подбирать слова, чтобы случайная фраза не привела к ненужным недоразумениям.
2: Стрельцы, интуиция сегодня окажется особенно сильной и поможет найти ответ на вопрос, который давно вас занимали.
1: Козероги, принимая важное решение, учитывайте не только собственные интересы, но и тех, кто рассчитывает на ваш выбор.
2: Водолеи, лучше всего провести этот день рядом с близкими людьми, которые подарят вам чувство комфорта и поддержки.
1: Рыбы, день отлично подойдет для старта масштабного проекта или для запуска сразу нескольких интересных задач.
2: Но через парочку минут у нас тоже будет одна интересная задача. Это поднять твое настроение. Вы улыбнула, будем делиться мемами и шутками сети.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители. На Радиус FM. Улыбнула.
1: Все так, улыбнула. 9 часов 17 минут в стране. Это Радиус FM. Прямо сейчас будем стараться поднимать тебе настроение мемами и шутками из интернета.
2: Автосервис. Клиент смотрит счет. Спрашивает у мастера. А что за пункт прокатило 500 рублей, мастер? Вычеркиваем.
1: Не прокатило, получается.
2: Да, да.
1: Так, у меня такая народная мудрость. Юлия, может, думаю, оценит даже. Ваня помнил сказку и пил исключительно из стакана, но козлом все-таки стал. Такое бывает. Через пару минут в нашем эфире вот этот поворот. Поднимем тебе настроение новостью и расскажем о работах, которые больше выглядят как сказки.
0: Пробудитель на Радиус FM. Реклама. Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-21-29.
3: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
4: Светофор. Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.

0: Друзья с характером в Евроопт. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroopt.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай «Автодрайв» на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
1: Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с «Автодрайв».
2: «Автодрайв».
1: На Радиус FM. Радиус FM.

0: Пробудители.
1: Пробудители.
0: На Радиус FM.
2: Доброе утро тебе, привет! 9 часов 25 минут в стране, это Радиус FM, это Пробудители. Сейчас с удовольствием тебе расскажем о работах, которые не выглядят как что-то реальное, а выглядят как сказки.
0: Вот это поворот!
3: Для начала начнем с слушателя пармезана.
2: Чего?
3: Слушатель пармезана. Человек берет серебряный молоточек, постукивает по головке сыра и по звуку определяет, дозрел ли он. Никакой мистики, только феноменальный слух и натренированное чутье. Такие специалисты работают в итальянских сыроварнях с вековой историей. В общем, там, где производится пармезано, реджано.
2: Если ты подумаешь, что на работе ты какой-то фигней занимаешься в очередной раз, вот посмотри, есть
3: головки
2: такие.
3: Головки постукать?
2: Да.
3: Похожая история. Дегустатор витамин. Некоторые компании готовы платить на наши деньги примерно где-то 14 тысяч белорусских рублей в месяц человеку, который на вкус определит, правильно ли сбалансирована жевательная таблетка.
2: Очень хорошо.
3: Да, такие вакансии появляются на крупных работных платформах. Или, например, парфюмер-ароматист. Казалось бы, нюхать духи – это не работа, но еще какая работа. И есть еще работа для любителей уединения, например, смотритель острова. Тебе нужно жить на необитаемом тропическом острове, ухаживать за природой, вести блог. 20 тысяч долларов в месяц, желающих миллионы.
2: Знаешь, чем старше я становлюсь, тем вот больше я с интересом наблюдаю за работами вроде смотрителя острова, как ты сказала, вот этого конца, или, например, смотритель маяка. Даже скорее маяка, потому что у тебя, ну, не такая большая площадь, как остров. Тебе не надо там ни за каким скотом наблюдать и еще за кем-то. У тебя нет людей никаких рядом, нет руководителя. Так за это тебе еще и зарплату платят. Прекрасно.
0: Пробудители на Радиус FM. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Пробудители.
1: Это пробудители.
0: На Радиус FM. Радиус FM.
2: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 33 минуты в стране, это Радиус FM, не будем терять времени, прямо сейчас расскажем тебе о планах на будущее.
3: В ближайшие полчаса, смотри, что нашел, расскажем, какую еду ни в коем случае нельзя брать с собой на пикник.
2: Потом нейростендап, послушаем, что думает искусственный интеллект о том, почему еда на ночь вкуснее.
3: Ну а прямо сейчас в нашей студии Полин Тарасевич. Полин, привет тебе, рассказывай, как дела с дорожной обстановкой?
4: Доброе утро. По данным Яндекс.Кар, дороги в Минске в целом свободны, особых затруднений нет, так что хорошей дороги. О погоде далее.
0: Радиус FM о погоде.
4: По Беларуси сегодня переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы, ветер умеренный, при грозах порывистый. Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18. Витебске, Гомеле и Могилеве 18-20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. Ситуация на дорогах ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире «Пробудители».
0: Ты слушаешь Радиус FM. Только топовая музыка. Радиус.

0: Пробудители. На Радиус FM. Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 9 часов 40 минут в стране, это Радиус FM, и прямо сейчас расскажем, какую еду ни в коем случае, даже если очень хочется, нельзя брать с собой на пикник.
0: Смотри, что нашел.
2: Итак, какую еду нельзя брать на пикник, то есть оставлять без холодильника? Угу. А, конечно же, спасти продукт от порчи поможет термосумка, да? Так. Туда мы, конечно, уже и можем положить и мясо, и молочку, бутербродики, готовые салаты.
1: Ну, кто ее когда с собой берет?
2: Ну, в целом, да. Есть такое правило 2 часов. Оно значит, что любая готовая еда, оставленная при комнатной температуре или на жаре, более чем на 1,5-2 часа станет биологически опасной, и ее нужно выкинуть. Самыми опасными продуктами, ну, потому что в них очень хорошо размножаются бактерии, принято считать мясные изделия, то есть фарш, паштет, сосиски, вареные колбаски и так далее, молочку, многокомпонентные салаты, то есть в которых много ингредиентов, рыбу, морепродукты и, конечно же, кондитерские изделия.
1: Так, извините, что можно? Ну, то есть, ну, как бы понятно, ничего нельзя, ну, на данный момент получается с собой брать. Есть какие-то продукты, вот, которые точно можно будет с собой взять что-то съесть?
2: Есть. Хорошо вымытые свежие овощи, фрукты, очень сухое печенье, хлебцы, орешки, сухофрукты. Также, естественно, бутилированная вода и охлажденный чай.
1: Я вот, знаешь, опираясь на опыт своей семьи, когда я еще там жил с родителями, и теперь уже своей семьи, когда я живу отдельно от всего этого, могу сказать, что на пикник нужно взять с собой батю. Батя доест все, что у тебя могло испортиться, и все будет в порядке. Так что бери на вооружение. А лучше делать шашлыки. Вот и все. Шашлык с тобой так не поступит. Взял с собой мясо, взял с собой вот этот одноразовый мангал, который многие наши люди умудряются делать многоразовым мангалом. Mm-hmm. Сделал, за собой в пакетике мусор прибрал, уехал. Будет тебе счастье.
2: Вот такие вот советы. Как говорится, будьте здоровы.
0: Пробудители на Радиус FM. Реклама.
3: Зачем из дома вышли?
4: Не тратьте время!
5: Зачем эти сложности?
6: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн в iParitet и платить везде, где нужно. Паритет Банк. С нами удобно.
7: Запрошаем на Купаллиус-Суле. Знакомимся с традициями. Подробности Парк Сула Бай.
8: Обещаем. Вы просто влюбитесь в свою новую кухню. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
9: На Озон Ораспродажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Плед Камволь за 29. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бэй по телефону 8017-388-7794.
0: Реклама. Радиус FM.
10: Call the

Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Пробудители. Пробудители. На Радиус FM.
1: На часах 9:48, это «Пробудители» на Радио СФМ. Мы желаем тебе самого доброго, самого прекрасного утра. И самое время поднять тебе настроение при помощи нейростендапа. Как всегда, будем слушать шутки, написанные при помощи искусственного интеллекта.
0: Нейростендап.
2: Вчера хороший тюлень выходной был с женой. Все, значит, там сериалы, какие-то вкусняшки, прочее. Значит, поужинали там 6-7, все, больше никакой еды. Идем, ложимся, что-то смотрим, все. И я понимаю, что как только, знаешь, солнце садится, как только на улице становится темно, очень хочется холодные котлеты с куском черного хлеба.
1: О, смак!
2: Не разогретый, не тарелка, не надо гарниры, уберите все эти...
1: В темноте и в тишине.
2: Да, ресторанные замашки. Дай мне просто котлета кладется на хлеб, и вот холодным все вот это...
1: А майонезиком?
2: Я как-то... Вот, мне кажется, это законченная симфония. В ней есть все, что необходимо. И хочется это блюдо исключительно, ну вот ночью, когда садится солнце, когда темно. Такое ощущение, что эта котлета и этот хлеб становятся вкуснее.
1: Они становятся... Это действительно... Так, мне кажется, осталось только научно доказать, это действительно становится вкуснее. А особенно, если ты вот прям понимаешь, что через полчаса спать,
2: да.
1: Блин, ну вот это сейчас будет прям очень сильно на ночь.
2: Вот чуть давай тогда вот эти чувственные моменты мы оставим нам, людям, а научно доказывает пусть наш нейрокомик, который специально для этого и обучен.
3: Есть загадка, которую ученые до сих пор не могут объяснить. Почему ночью любая еда становится вкуснее минимум в два раза? Днем человек равнодушно проходит мимо сыра. Ночью этот же сыр выглядит как дорогой деликатес из французского ресторана. Отдельный уровень – бутерброд. Днем – это просто бутерброд. В час ночи – гастрономический шедевр, созданный лучшими поварами мира. Есть еще холодные макароны из холодильника. Днем такое есть странно. Ночью – интересный вкус, есть нотки отчаяния и свободы. Самое смешное, ночью люди начинают смешивать продукты, которые днем даже рядом бы не положили. Колбаса, печенье, йогурт. Мозг такой, не задавай вопросов, я художник. И ведь человек не всегда голоден. Это не про еду, это про приключения. Потому что ночью холодильник кажется последним местом на планете, где еще можно испытать радость. А утром смотришь на остатки этого кулинарного эксперимента и думаешь, кто это вообще ел? И неприятно осознавать, что ответ знаешь.
2: А еще есть потрясный лайфхак. У всех же в холодильнике есть такая полочка, которая выдвигается. Так вот, чтобы не брать ни тарелку, ничего. Ты в эту полочку, вот все, что хотел есть, знаешь, кастрюльку поставил и прям вилкой из холодильника. Открытая дверь закрывает обзор, то есть тебя не видно, да, не простреливается. Ты все это поел, полки задвинул, закрыл холодильник и спатеньки.
0: Пробудитель на Радио СФМ. Реклама. Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Ами. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Подвесное кресло всего за 255 рублей. Ами.
6: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
7: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло Лея 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.by или по телефону 7300.
0: 3 цены, 3 цены. Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки. Take it

0: про легкую дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Паша Адаховский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудитель. Пробудитель. На Радиус FM.
1: Доброе утро, привет тебе, 10 часов ровно в стране, ты слушаешь Радиус FM. Пробудители на СИМ могут откланиваться все 3 часа. Мы очень старались сделать этот понедельник как можно приятнее, как можно легче, если вообще слова приятнее и легче могут относиться к понедельнику. Мы сделали все, что смогли, и встретимся с тобой уже завтра.
2: Ну, как говорится, за СИМ все, обещаем вернуться к тебе завтра. Впрочем, как и каждый будний день с 7 до 10 утра, чтобы подарить тебе хорошее настроение, подарочки и послушать самую топовую музыку.
1: Ну а далее здесь на Радиус FM отличный день с Кириллом Громовым. Кирилл, привет тебе, всего хорошего.
3: Привет, ребят, Беларуси 10 часов и 1 минута. О новостях. Прямо сейчас тебе расскажет Полина Тарасевич.
4: Привет, расскажу о тренировках на свежем воздухе в Минске и о роботах для общения.
0: В радиусе новостей.
4: В Беларуси готовится изменение в закон о государственных наградах. Министерство труда и соцзащиты предложило учредить орден «Родительская доблесть». Его планируют вручать семьям, воспитавшим значительное количество детей и служащим примером в укреплении семейных ценностей. Проект закона на финальной стадии согласования в ведомствах, затем его рассмотрит правительство. Сегодня на большей части Беларуси ожидаются грозы, кратковременные дожди и усиление ветра. МЧС предупреждает, что возможно повреждение линии связи и электропередач, отключение света. Грозы повышают риск лесных пожаров и возгораний в жилых и производственных зданиях. Будьте осторожны. У Дворца спорта в Минске продолжаются масштабные молодежные зарядки. Каждые выходные сотни студентов и активистов собираются на тренировки под открытым небом. Разминку проводят олимпийские чемпионы и топ-фитнес-инструкторы. В программе зумба, джампинг и силовой блок. Самые активные участники получат сувениры и призы. Тренировки бесплатные и будут проходить до сентября. ООН готова помочь США и Ирану достичь устойчивого мира. Об этом заявил генсекретарь Антонио Гутерреш. Заявление было сделано в связи с объявлением о мирной сделке между США и Ираном. Напомню, соглашение должно быть подписано 19 июня. В Китае представили роботов мужчину и женщину для эмоционального общения. Рост мужчины 183 сантиметра, женщины 168. Они могут моргать, жестикулировать, поворачивать голову. За общение отвечает искусственная нейросеть. За 10 дней собрано более 3800 предзаказов, а сами продажи стартуют 30 июня. Цена пока не объявлена, но эти роботы уже стали одними из самых обсуждаемых гаджетов года. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велик, а в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
5: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
4: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Абсолютно проверенный временем шедевр Lost on You от американки LP в убойном плотном ремиксе от Swanky Tunes. И слушай, оригинал этой песни, конечно, меланхоличный, но в этой клубной обработке трек превращается в какой-то настоящий манифест. И сама Лаура Пергалицци, отвечая на вопросы журналистов о смысле песни, честно признавала, что написала ее в самый темный период своей жизни, сразу после болезненного расставания и в момент, когда крупные лейблы один за другим разрывали с ней контракты. И срочки «Давай поднимем бокал за все то, что я на тебя потратила» — это не просто грусть, это сильное, гордое прощание с прошлым. И то, что песня в итоге стала мировым супертреком, доказала любые трудности — это просто разгон перед грандиозным взлетом. И это оригинал песни, конечно, меланхоличный, но он действительно заслуживает громких аплодисментов. И раз уж мы заговорили о том, на что стоит тратить свое драгоценное время, у меня есть для тебя идеальное предложение. Прямо сейчас отвлекайся от бесконечных таблиц и отчетов буквально на 2 минуты. Открывай браузер в своих смартфонах и заходи на наш официальный сайт radiusfm.by. Там вовсю уже идет фирменное музыкальное тестирование. Хватит слушать то, что навязывают алгоритмы, включая режим главного музыкального эксперта страны. Слушай короткие свежие отрывки треков, ставь им лайки или как раз-таки дизлайки, которые приводят наш плейлист в полный порядок. И скоро мы обновим нашу базу благодаря твоему мнению и с помощью рандомайзера выберем счастливчиков, которым достанутся топовые подарки от Radius FM. Это 5 пар беспроводных наушников, которые будут приносить тебе радость от прослушивания любимых исполнителей. Ну а через пару минут у нас Марк Дэн и Джованни Ричи на низком старте с треком «Let Me Die». Ну а сейчас давай разберемся с прогнозом погоды.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: И вот как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами будут грозы. В Гродно днем 15-17 градусов, в Минске и Бресте 16-18 тепла передают, ну а в Витебске, Гомеле и Могилеве сегодня теплее всего от 18 до 20 градусов.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое «Фрудоза». Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
1: Реклама.
7: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер, глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.
8: Топ-чарт.
1: Топ-чарт Радиус FM.
8: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
8: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
8: Слушай.
1: Слушай топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
8: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки.

Свежий трек на Радиус FM. Бибирекса и Фейтлесс.

0: 10:46. Только что с тобой послушали очаровательную американскую поп-диву Биби Рекс и легендарные британские электрончики Faithless и их свежий New Religion. Ну, это просто трек, который настоящий, настоящий может разрывать и танцполы. Если тебе показалось, что в этой песне звучит что-то очень знакомое, то тебе не показалось. В основе этого сингла лежит ДНК легендарного клубного шедевра 90-х трека «Insomnia» от тех самых Faithless, и Биби признала, что этот трек для нее настоящее признание в любви музыке. Она писала его, когда переживала не самый простой, довольно мрачный период жизни, ушла со своего старого лейбла и решила стать независимым артистом. И по ее словам, именно танцевальная музыка и этот мощный ритм вернули ее к жизни. И строчка из припева «Я чувствую этот бит, это как новая религия, на танцполе я снова нашла себя». И это чисто манифест о том, как музыка способна исцелять и спасать в самые тяжелые моменты. И раз уж Биби Рекса поет о танцах как о новой религии и лучшем способе избежать от рутины, лови в тему классную новость. Ученые провели масштабные исследования среди офисных работников, которые проводят за компьютером по 8 часов в день. И оказывается, всего 15 минут энергичных танцев под любимую музыку прямо посреди рабочего дня снижает уровень стресса на 40% и заряжает мозг энергией лучше, чем тройной эспрессо. Так что, если понедельник у тебя уже знатно подгрузился, закрывай двери в кабинет, делай звук радиус FM погромче и просто танцуй пару минут. Коллеги, если зайдут, пускай думают, что ты настраиваешься на продуктивную неделю. Ну, а как раз-таки она у нас и будет такой, потому что до конца этого часа продуктивность для тебя будут создавать Rudimental и Khaled с треком All I Know, так что будь на волне топовой музыки и услышимся с тобой в часе новом.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Tolotobay. Телефон 017-329-2129.
2: Неординарное и всегда актуальное решение для вашей кухни. ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
3: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в Царском золоте скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
5: Подробности на сайте Царская Бай и по телефону плюс 375-29-716-44-44.
1: Реклама. Днем по будням на Радиус ФМ 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус ФМ. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Бум-бум на часах ровно 11. Понедельник уверенно набирает обороты. И мы официально открываем новый час на Радиус FM. У микрофона Кирилл Громов. И 11 часов. Это первый рабочий день недели. Время, когда первая эйфория от утреннего кофе уже прошла. До обеда осталось дотерпеть еще, ну, практически пару часов. И знаю, понедельник — это день суровый, но он у нас будет с тобой красивым и музыкальным, потому что в эфире Радиус FM подключаются 10 топовых треков подряд. Без рекламы и разговоров. Среди них у нас стильный, обволакивающий и качающий Deep House от Purple Disco Machine — In the Dark. Ретро-мотивы немножко такие сегодня будем ловить, современные обработки, а также следом погружаемся в трек от Дэвида Гетты и One Republic — I Don't Wanna Wait. Мы поймаем отличный, легкий и запоминающийся поп-вайп от харизматичного Камрада и его Be Mine. Включай свои приемники погромче в офисах, на кухне или в автомобиле. Мы гарантируем, что под этот плейлист твоя продуктивность подскочит до максимума. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, маленькое напоминание, что прямо сейчас на сайте radiusfm.by идет музыкальное тестирование. Проходи его и выигрывай классные подарки. Ну а мы продолжаем. Тем временем в Беларуси 11 часов и 1 минута. Полина Тарасевич новости принесла. Полин, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, Кирилл. Расскажу о ценах в Беларуси и почему белорусские мужчины живут меньше женщин.
0: В радиусе новостей.
2: Цены в Беларуси растут медленнее. Аналитики Евразийского банка развития сообщили, что в мае 2026 года годовая инфляция замедлилась на 2%. Основная причина – снижение цен на продовольствие, особенно на сезонные овощи и фрукты. Непродовольственные товары и услуги дорожают привычными темпами. По прогнозу, по итогам 2026 года инфляция останется ниже 7%. С 15 по 18 июня областная ГАИ проводит профилактическое мероприятие по контролю за пассажирскими перевозками. Особое внимание будет уделено технической исправности маршруток, соблюдению правил обгона, маневрирования, превышению скорости и проезду на красный свет. Также проверят, пристегнуты ли пассажиры ремнями и нет ли превышения числа мест. Мужчины в Беларуси живут на 10,5 лет меньше женщин, а виноваты в этом гены и образ жизни, выяснили ученые. Средняя продолжительность жизни мужчин в нашей стране 69 лет, а у женщин 79 лет. Генетики объясняют, у женщин две одинаковые половые хромосомы, и если в одной возникает мутация, вторая может ее подстраховать. У мужчин хромосомы разные, такой защиты нет. Но генетика влияет лишь на 20-30%, остальное — образ жизни, стресс и отношение к здоровью. В Литве призывники теряют мотивацию за скуки. Чтобы поднять боевой дух, командующий вооруженными силами республики предложил внедрять западные стандарты комфорта. Построить на полигоне зоны отдыха и современные бассейны. Для этого он официально запросил на военные расходы 10% ВВП. Paramount покупает Warner Bros. Discovery за 110 миллиардов долларов. Министерство юстиции США одобрило сделку. Антимонопольная проверка велась 8 месяцев. Ведомство решило, что объединение не навредит конкуренции. В результате объединятся Paramount Pictures, Warner Bros., каналы CBC и CNN, стриминги Paramount Plus и HBO. Если сделку не закроют до октября, Paramount будет платить ежедневный штраф в 7 миллионов долларов. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» — это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Live. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LiveBuy по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта Погода.бай. С новостями ознакомила Полина Тарасевич, и далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси сегодня будет переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. В Гродно сегодня днем плюс 15-17, в Минске и Бресте 16-18 градусов. В Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 тепла.
0: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Тушь для ресниц Белор Дизайн за 4,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон по телефону 8017-388-7794.
5: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Чай Тесс с ароматом персика и земляники. 3,79 за 100 пакетиков. Бумага туалетная Виро. 3,49 за 4 рулона. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
0: Трицены. Реклама. Лови топовый момент этого утра.
6: Я покупаю билет на 13 июня в 00:10. Я на том же вокзале 13 июня в 23:50.
0: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: 11.48, французский хитмейкер Kungs, Mind Enterprises и харизматичный Tapilus London, их космический трек Galaxy. На Radius FM трек выдает столько мощного неонового диско-вайба, что ноги сами уходят в пляс, а сознание улетает куда-то далеко к звездам, поближе к выходным. И раз уж мы с парнями сегодня отправились в музыкальное путешествие по галактике, я решил не останавливаться и заглянул на огонек звездам и планетам. И специально для тебя я составил эксклюзивный, абсолютно честный галактическо-шуточный гороскоп на этот понедельник. Давай прямо сейчас его более детально изучим. Огненные знаки. Овны, львы и стрельцы. Звезды говорят, что сегодня ваша энергия будет мощнее, чем взрыв сверхновой. Далее идем. Земные знаки. Телец, Дева и Козерог. Ваша главная космическая задача на сегодня — это удержать планету от хаоса, пока все остальные знаки летают в облаках и мечтают о пятнице. Идем далее. Воздушные знаки. Близнецы, Весы и Водолеи. Вы сегодня в своей родной стихии буквально парите в невесомости. Ну и в финале. Водные знаки. Для вас этот понедельник — идеальное время, чтобы поймать глубокий космический релакс. Поэтому отдыхаем, делаем все возможное, чтобы этот понедельник казался настоящей пятницей, и ловим до конца этого часа Дамиана Давида и его настоящий летний жаркий вайб в треке Next Summer.
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-21-29.
2: И кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает.
3: Светофор.
1: Реклама.
4: Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Артем. В компании он считался самым смешным. Он мгновенно подхватывал тему, мог одной фразой разрядить напряжение, и однажды кто-то сказал: «У умных людей всегда хорошее чувство юмора».
3: То есть, если я не шучу как стендап-комик, мне пора пересдать IQ-тест?
2: Не все так буквально, но связь действительно есть. Чтобы пошутить, мозгу нужно быстро увидеть несоответствие, столкнуть ожидания и реальность. Это работа абстрактного мышления, гибкости, скорости обработки информации. Исследования показывают, люди с развитым вербальным интеллектом чаще используют сложные формы юмора, иронию, игру слов, тонкие отсылки.
3: Ладно, интеллект понятно. А эмпатия тут при чем?
2: Потому что хорошая шутка — это всегда про контекст. Нужно почувствовать. Сейчас уместно? Человеку ок, не больно? Юмор — это социальный навык. Он требует умения считывать эмоции других. Люди с эмпатией чаще используют объединяющий юмор, тот, который создает ощущение «мы».
3: А те, кто шутит жестко?
2: Иногда это тоже интеллект, но без эмпатии он превращается в демонстрацию превосходства. Есть разница между «сейчас все выдохнут» и «сейчас я блесну», а кто-то станет мишенью.
3: Получается, чувство юмора — это как тест на эмоциональную зрелость?
2: В каком-то смысле да. Когда человек умеет посмеяться над ситуацией, не унижая других, это показатель внутренней устойчивости. Когда юмор — способ нападения или защиты, это уже сигнал о напряжении.
3: А если человек вообще не шутит?
2: Это не приговор. Не каждый обязан блистать остротами. Но если человек понимает юмор, чувствует нюансы, может улыбнуться в нужный момент, это часто говорит о гибкости мышления и способности видеть больше, чем одну плоскость.
3: То есть юмор — это не просто ха-ха, а сложная работа мозга и сердца.
2: Он показывает, умеем ли мы соединять логику и чувствительность. Чувство юмора — не обязательный признак гениальности, но почти всегда признак живого ума и живой души.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Я считаю, что в этот момент нужно даже включить звук аплодисментов, потому что экватор рабочего дня официально пройден, и мы врываемся в новый час эфира на Радиус FM. У микрофона по-прежнему Кирилл Громов, и полдень — это время, когда в каждом офисе страны начинается великое переселение народа в сторону микроволновок. И самая тяжелая часть понедельника уже позади, утренний стресс улегся, а впереди замаячил долгожданный обед, который будет сопровождаться 10 топовыми треками от Радиус FM. И среди них у нас Imagine Dragons и Bones. Следом погружаемся в гипнотическую, завораживающую и космическую атмосферу от Ларины и ее тату. Караоке объявляется открытым, а также поймаем стильный, ностальгический, чертовски танцевальный вайб от акцента Миши Миллера и Сэры «Don't Leave». Идеальный трек для вашего обеда и продуктивного продолжения дня. Включай приемники погромче на рабочем месте. И перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью захватит наш эфир, давай буквально на пару минут сделаем прямо сейчас небольшое объявление. У нас впереди новости. В Беларуси 12 часов и 1 минута. Полдень. Полина Тарасевич на страже порядка новостей. Полин, привет, о чем расскажешь?
2: Привет, расскажу о климате в Беларуси и сократят ли население в Швейцарии.
0: В радиусе новостей.
2: Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Минск с официальным двухдневным визитом. Он проведет переговоры с главой белорусского МИД Максимом Рыженковым. На повестке координация шагов по противодействию санкционному давлению Запада, а также контуры новой евразийской архитектуры безопасности. Климат в Беларуси меняется вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Каждые 10 лет температура в стране поднимается на 0,4 градуса. Этим летом ожидается на 0,5-2 градуса теплее обычного, возможно, очень жаркие дни выше 30 градусов. Осадков станет меньше, они будут более интенсивными, но короткими. Из-за этого растет риск засух, особенно для сельского хозяйства. Генсек ООН поддержал перемирие на Ближнем Востоке, а Европа снимет санкции с Ирана. Главное условие – четкие шаги Тегерана по сворачиванию ядерной программы под контролем МАГАТЭ. В документе подчеркивается, Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мировые рынки уже отреагировали, цена нефти Brent рухнула более чем на 4%. На референдуме в Швейцарии отклонили инициативу о лимите населения в 10 миллионов человек. За проголосовали 45%, против 55%. Предложение предусматривало прекращение свободного передвижения людей между Швейцарией и странами ЕС при превышении лимита. Сторонники ссылались на нагрузку на общественные службы и рост арендной платы. Сейчас население страны составляет около 9 миллионов, из них почти 28% иностранцы. Фактор Б ищет новые голоса. Команда проекта ждет исполнителей старше 16 лет. Кастинги пройдут в Бресте, Пинске, Барановичах, Гродно, Витебске, Гомеле, Могилеве, Бобруйске и Минске. Можно прийти на живое прослушивание или отправить видео акапелла онлайн. Фокус-группа ищет таланты сразу для двух проектов «Фактор Б» и «Фактор Б 60+.» Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг» при покупке новых автомобилей в лизинг. Ставка от 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте АСБ «Лизинг Бай» и по телефону плюс 375-29-103-64-64. И это все новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа Бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение. Покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на работа. Бай.
0: Радиус FM о погоде.
2: Сегодня по Беларуси переменная облачность, днем на большей части территории кратковременные дожди, местами грозы. Ветер умеренный, при грозах порывистый. В Гродно 15-17 со знаком плюс, в Минске и Бресте 16-18, в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20 со знаком плюс. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: 12.32, Дэвид Гетта, великолепная Биби Рекса, их абсолютный танцевальный разрыв «Say My Name». И слушай, ну Биби в этой песне так настойчиво и страстно требует «Назови мое имя, если ты меня любишь», что невольно задумываешься, а ведь для кого-то просто произнести имя любимого человека сейчас превращается в настоящий лингвистический квест. Раз уж Гетта и Рекса поют про имена, лови свежую, простую, убойную подборку от нашего прекрасного пула, который собрал самые необычные имена. И, в принципе, ЗАГСы подвели итоги и назвали самые необычные экзотические имена, которыми белорусы называют своих новорожденных деток. Родительская фантазия в нашей стране официально вышла на космический уровень. Итак, если обычными Софиями, Евами и Михаилами сейчас уже никого не удивишь, то среди редких имен теперь числятся настоящие шедевры. Например, в Минске и областях зарегистрировали девочек с именами Кассиопея, Весна, Искра, Наоми и даже Айляля. Да-да, представь, как это мило звучит, а среди мальчиков теперь по белорусским улицам будут бегать маленькие Космос, Граф, Султан, Леопольд и даже мальчик с двойным именем Анатолий Гилберт. И Анатолий Гилберт, понимаете, это звучит настолько солидно, что парень, кажется, уже при рождении должен был возглавить какой-нибудь крупный холдинг или, как минимум, кафедру в университете. Так что, если ты думал, что у тебя на работе сложная неделя или странное имя у соседа по кабинету, просто вспомни, что через несколько лет какому-то школьному учителю придется вызывать к доске Леопольда или Анатолия Гилберта. Так и вижу эту картину. Но, в принципе, это очень красивые имена. Огромнейший аплодисмент просто родителям за эти прекрасные, лучшие, несравненные имена, которые они дают своим деткам. Пусть все будет круто. Ну, а мы продолжаем с необычными не только именами, но и исполнителями. Через пару минут Алекс Уоррен и его трек Ordinary. Ну, а сейчас давай разбираться с прогнозом погоды от синоптиков.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет переменная облачность. Днем на большей части территории кратковременные дожди, местами будут грозы. В Гродно днем 15-17 градусов, в Минске и Бресте 16-18 со знаком плюс, ну а в Витебске, Гомеле и Могилеве от 18 до 20.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое Фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
5: Иванова и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка Шапито Орликин. Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
6: Реклама. Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
7: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radioplayer Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
8: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith.

0: Акуна цитата.
1: 12:41. Откладываем в сторону все годовые отчеты, рабочая таблица, потому что в эфире Радиус ФМ у нас игра «Акуна цитата». Понедельник за окном выдался, конечно, скажем прямо, весьма бодрящим и прохладным. Лето решило устроить нам небольшую передышку, а это значит самое время согреваться. Тем более, что сегодня на кону у нас просто идеальный для такой погоды трофей — большой набор ароматного и невероятно вкусного чая «Такамори». И это целый сет премиального чая с потрясающими вкусами, который ждет именно тебя. И чтобы его забрать прямо сейчас, заходи в нашу официальную группу в Телеграм, она называется «Радиус ФМ», подписывайся, и внизу этой группы находи значок сообщения, по которому тебе нужно будет прислать правильный ответ на следующий вопрос, который непосредственно связан с названием нашей игры «Акуна цитата». Прямо сейчас мы будем ставить какую-то цитату из мультфильма, который ты точно знаешь, он легендарный, он известен на весь мир, и прямо сейчас попрошу полностью сконцентрировать все твое внимание на этом отрывке.
2: Когда не гадали, глядя на человека, что там у него в голове? А я знаю. Я знаю, что в голове у Райли.
1: Узнал, чей голос сейчас прозвучал в эфире? Тогда выбирай правильный вариант ответа из трех. Вариант 1. Может быть, это был Зверополис. Вариант 2. Головоломка. И вариант 3. Тайная жизнь домашних животных. Включай свою мультяшную эрудицию, вспоминай шедевры анимации и прямо сейчас пиши правильную версию в нашей официальной телеграм-группе Радиус ФМ. Через два топовых трека мы подводим итоги, называем правильный вариант ответа и объявляю имя победителя. Играем!
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Радиус FM.

0: Акуна цитата.
1: 12:47. Пришло время раскрыть карты и узнать, кто же у нас сегодня забирает теплый, согревающий трофей. В эфире Радиус FM подводим итоги игры Акуна цитата. Напомню, мы проверяли твою мультяшную эрудицию и пытались угадать популярный анимационный шедевр по одной короткой фразе. И наши слушатели в очередной раз доказали, что знают абсолютно все. Без труда узнали этих ярких персонажей, которые звучали несколько треков назад у нас в эфире. И правильный ответ, конечно же, вариант под номером 2. Это потрясающий мультфильм «Головоломка». И быстрее всех этот анимационный ребус в комментариях, в сообщениях нашей телеграм-группы Радиус FM разгадала наша столичная слушательница. Большой набор ароматного чая «Такамори» забирает сегодня Настя Цирикова. Поэтому, Настя, эти аплодисменты для тебя. Я тебя поздравляю. Набор чая «Такамори» уже ждет, не дождется встречи с тобой. Ну а для всех, кто хочет сделать этот прохладный понедельник по-настоящему уютным, согреться и поднять себе настроение, я напомню, что день бывает разным, но с неповторимыми вкусами чая «Такамори» легко сказать «да» новому дню. «Такамори Бай», выбирай свое настроение. Итоги подвели, подарок разыграли и продолжаем наш большой музыкальный путь с Crash Adams и их треком New Heart до конца часа, а также послушаем Чейн и ее Макиба.
0: Проведи день на волне топовой музыки. Топовой музыки. Реклама.
2: 28 июня Супер Лото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
3: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Топ-чарт «Радиус FM» с Кириллом Громовым.
1: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
0: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by. Радиус FM. Горячий трек. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

Задай ритм лету с Вива Браслав, Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер. Глобальная платежная система Visa. Организатор ООО Level Group. Плюс 375-29-277-1059. При поддержке Радиус FM. 18+.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Час дня, экватор понедельника официально пройден, и время, когда в каждом офисе страны наступает легкая послеобеденная кома. Организм уже получил порцию углеводов, устроился поудобнее в кресло и изо всех сил пытается сделать вид, что он занят очень важными делами, хотя на самом деле мозг просто перезагружается. И чтобы ты не уснул прямо сейчас за своим рабочим местом и взбодрился на все 100%, мы объявляем этот час зоной максимальной музыкальной концентрации и запускаем наш фирменный марафон 10 топовых треков подряд. Без рекламы разговоров. Вот те исполнители, которые будут вызывать у тебя улыбку на лице. Это Набу и Муния, Slow Down. Следом заряжаемся бешеной мотивирующей энергией от мощного интернационального тандема Rehab, Hyperman, Mufasa и Rani Believe. И поймаем потрясающий, легкий, чертовски качающий инди-поп ритм от Naked и Portugal The Man Glide. Ну а перед тем, как музыкальный нон-стоп полностью ворвется в наш эфир, давай буквально на пару минут прямо сейчас сделаем паузу на короткий выпуск новостей. В Беларуси 13 часов и 1 минута. Привет. Полина Тарасевич готова поделиться актуальными новостями к этому часу. Полин, привет.
2: Привет. Расскажу о ценах на жилье в Минске и у каких преступников больше шансов на УДО.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко встретился с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Президент заявил, что Беларусь и Россия строят отношения тем путем, который определили, несмотря на гвалт и крики со стороны, особенно за рубежом. Внешнеполитические ведомства идут в авангарде, а в США оборонное ведомство переименовали в Министерство войны, чтобы воевать каждый день. У нас же готовятся к войне, чтобы ее не было. Жилье в Минске за год подорожало на 20%. Сейчас квадрат стоит 2020 долларов. Цена растет примерно на 1.5% каждый месяц, несмотря на остывание спроса. Вторичное жилье продавалось в среднем по 2014 долларов за метр. Больше всего подорожали однушки и четырехкомнатные квартиры, а трехкомнатные неожиданно подешевели. Белавия будет летать в Тель-Авив 3 раза в неделю. 7 июля по 25 августа рейсы будут по вторникам, четвергам и воскресеньям. Вылет из Минска в 4.10 утра, прибытие в Тель-Авив в 10.20. Обратный рейс в 11.20 утра, прилет в Минск в 17.45. Выбрать удобную дату можно на сайте авиакомпании, у агентов и в офисах продаж. В Женеве набирает обороты акция против саммита «Большой семерки», который проходит во французском Эвиане. Сотни людей вышли на улицы с антисистемными и социальными требованиями, обвиняя лидеров G7 в подрыве будущего молодежи и росте неравенства. На озере активисты развернули парус с протестными посланиями. Для обеспечения безопасности Швейцария мобилизовала 4 тысячи военных, Франция – 8 тысяч полицейских. Активисты обещают выходить все дни саммита. Заключенные с более привлекательными чертами лица имеют больше шансов на условно-досрочное освобождение. Это выяснили американские ученые. В экспериментах участники оценивали лица мужчин, которым искусственно придавали разные черты лица. Стереотипно преступные, более темная кожа, маленькие глаза, опущенные брови и раскаивающиеся опущенные уголки рта, приподнятые брови. Люди реже даровали УДО тем, кто выглядел как стереотипный преступник. Коммерческая информация. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте цифровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей. А еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Таковы новости. О погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by.
0: Радиус FM о погоде.
2: Завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, днем местами грозы, ветер порывистый, днем при грозах сильный порывистый. В Минске ночью 9-11 со знаком плюс, днем 15-17. В Витебске и Могилеве ночью от 9 до 11, днем 17-19. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, днем 16-18. В Бресте ночью также 10 до 12, днем от 18 до 20 со знаком плюс. В Гомеле ночью 11-13 со знаком плюс, днем 18-20. Прогноз погоды подготовлен по данным сайта «Погода.бай». С новостями ознакомила Полина Тарасевич. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки. Прямо сейчас на Радиус FM 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: 13.33 абсолютный топовый трек, который в свое время буквально взорвал все мировые чарты. Это Clean Bandit, Sean Paul, Annie Marie и их Rocky Baby. Легенда просто. Ну, трек, под который просто невозможно стоять на месте, даже если ты сидишь в строгом офисном кресле. И слушай, ведь за этим невероятным бодрым, солнечным и танцевальным ритмом скрывается очень глубокая и сильная история. И участники группы рассказывали, что хотели написать не просто очередной клубный бенгер, а настоящий гимн всем матерям-одиночкам, которые каждый день совершают невидимый подвиг. И текст песни рассказывает о маме, которая работает на нескольких работах и готова выдержать любые трудности, лишь бы все было круто. Поэтому Rocky Baby немножечко такая как бы отсылка к старинной английской колыбельной, что все получится, все будет круто. Но опять-таки, ребят, эта колыбельная в противоположную сторону должна на нас действовать, как раз-таки бодрить. И я надеюсь, что у исполнителей получилось это сделать. И раз уж мы заговорили о треках, которые бьют точно в цели, становятся классными треками, у меня к тебе важный вопрос. А вот ты уже решил, какие песни будут разрывать эфир Радиус FM на этой неделе? Если еще нет, то прямо сейчас отвлекайся от работы, открывай браузер и находи сайт Радиус FM. Там в самом разгаре наше фирменное музыкальное тестирование. Хватит просто быть слушателем, становись главным музыкальным редактором. Слушай горячие новинки. Ставь им лайки, либо дизлайки, если трек тебе не нравится. И уже в ближайшее время с помощью рандомайзера мы разыграем топовые подарки от Радиус FM. Это 5 пар беспроводных наушников за прохождение теста от начала и до конца. Ну а через пару минут у нас на очереди Альберт Брайт и его дикий трек Wild, так что не переключайся.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт «Погода.бай», по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди. В Минске ночью 9-11, днем от 15 до 17 градусов. В Витебске и Могилеве 9-11, тепла будет ночью, днем от 17 до 19. В Гродно ночью 10-12, днем от 16 до 18 тепла. В Бресте ночью от 10 до 12 со знаком «плюс», днем 18-20. В Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем 18-20 со знаком «плюс».
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Мы возвращаемся домой за важными моментами в нашей жизни, которые остаются с нами надолго. Как и кухня «Зов». Мы создаем мебель для жизни.

0: теней.
1: Реклама. Нет радиоприемника?
2: Не оплатил подписку?
3: Хочется чего-то нового?
4: Есть решение. Слушай Радиус FM в своей умной колонке.
5: Алиса, включи Радиус FM.
6: Включаю.
4: Включай и слушай топовую музыку. Даже без подписки.

0: Time на Радиус FM.
1: 13.42, откладываем в сторону все рабочие чаты и списки задач, потому что у нас игра Gift Time. На кону абонемент на месяц занятий в легендарную сеть фитнес-клубов «Адреналин». Это твой реальный шанс запустить мощную трансформацию, поработать над рельефом и сделать это с максимальным комфортом для себя. И абонемент уже ждет именно тебя. И чтобы забрать этот приз прямо сейчас, давай проверим, насколько хорошо ты ориентируешься в классических упражнениях и фитнес-терминах. Лови наш специальный вопрос из мира тренажерных залов, который тебе нужно хорошо проработать и написать свой ответ в нашей группе Telegram. Она называется Radius FM, поэтому прямо сейчас, если ты еще не подписан, обязательно подписывайся и готовься прислать свою версию. Поехали! Все, кто хоть раз приходил в качалку, знают базу. А какое популярное упражнение со штангой или гантелями в тренажерном зале профессиональные спортсмены называют королем железного спорта за то, что оно задействует почти все мышцы человеческого тела и максимально растит общую силу? Вариант 1 – жим штанги лежа. Вариант 2 – приседание со штангой. И вариант 3 – подъем штанги на бицепс. Быстренько включай свою логику, вспоминай свои тренировки и прямо сейчас пиши правильный ответ в нашей группе Radius FM в Telegram. Через два топовых трека назову имя победителя.
0: Gift Time на Radius FM.

0: Time на Радиус FM.
1: 13:49. Раскрываем карты, узнаем, кто же прямо сейчас забирает наш крутой спортивный трофей. В эфире Gift Time, и месячный абонемент Мир Фитнеса официально нашел свою хозяйку. Напомню, мы проверяли твою спортивную эрудицию и спрашивали, какое популярное упражнение в тренажерном зале профессионалы уважительно называют королем железного спорта за его невероятную эффективность и мощь. И знатоки качалки ответили без колебаний. Правильный ответ, вариант под номером 2, это приседание со штангой. Именно это базовое упражнение строит мощный фундамент и задействует практически все наше тело. И быстрее всех этот правильный ответ нам прислала прекрасная представительница нашей игры Виктория. Вика, номер телефона заканчивается на цифре 7898, поэтому эти аплодисменты для тебя. Поздравляю. Абонемент на целый месяц занятий в «Адреналине» твой. Для всех напомню, что сеть фитнес-клубов «Адреналин» — это 30 клубов по всей стране, широкий спектр услуг. Тренажерные залы, групповой фитнес, бассейны, бани, сауны, фитнес-туры за границу и многое другое. А еще в «Адреналине» очень любят студентов, и для них действуют отдельные услуги. За подробностями обращайтесь к администратору своего клуба. Почувствуйте свою мощь вместе с «Адреналин» и почувствуйте любовь. В эфире «Радиус FM» через пару топовых минут мы включим для тебя Марка Дэна, Джованни Ричи с треком «Let Me Die». Я, Кирилл Громов, ставлю на паузу наше с тобой общение. Услышимся сегодня в 17:00 в эфире «Автодрайв». Так что не переключайся, а в следующий час будешь врываться в компании Леши Якимовича. Пока-пока.
0: Gift Time на «Радиус FM». Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает.
3: «Светофор». Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
4: «Ами» – акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. «Ами».
5: Подробности по телефону 7690 или на «Ами.бай».
0: Реклама. Слушай «Радиус FM» в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси. «Радиус FM» – волна топовой музыки. «Радиус FM» – горячие треки. «Радиус FM» – топовая музыка. «Радиус FM» – актуальные новинки. «Радиус FM» – музыка днем и ночью. «Радиус FM» – волна топовой музыки. «Радиус

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет, привет. Ну что ж, на связи с тобой уже Леша Якимович. У нас понедельник, 15 июня. И, ну слушай, раз уж неделя у нас только началась, да, это рабочая неделя. Лови честный, такой быстренький гороскоп для абсолютно всех знаков зодиаков на сегодня. Итак, нам звезды говорят, что любые попытки совершить трудовой подвиг прямо сейчас караются непреодолимым желанием поспать. Вот смотришь на список задач и понимаешь, ну твой лучший план на сегодня — это делать все максимально неспешно и просто беречь свои нервы. Ну и в общем, чтобы этот понедельник прошел без стресса, без напряга, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых, самых вкусных треков подряд без единой рекламы и разговоров. Послушаем с тобой Tokyo Hotel с треком How to Love. Tell me how to fall in love with myself. Также в эфир к нам залетит Поппи Паскам с ее треком Think About Us.

0: под названием All I Know от Khalid Rudimental. Смотри, прямо сейчас берешь, отодвигаешь от себя всю эту вот рабочую суету, прибавляешь звук в динамиках на максимум, настраиваешься на наш лайтовый вайб и просто ближайшие 30 минут отдыхаешь. Ну а мы быстренько пока что пробежимся по новостям. В столице 14 часов. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
1: Привет, в этом выпуске я расскажу о том, что национальный аэропорт Минск добавит новые маршруты на лето, а Google предлагает заменить реальные полеты на виртуальные.
2: В радиусе новостей.
1: Внешнеполитические ведомства Беларуси и России всегда в авангарде. Об этом заявил президент Александр Лукашенко на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Беларусь и Россия последовательно делают ставку на дипломатию, отметил глава государства, подчеркнув и особый характер отношений между нашими странами.
3: Очень хорошо, что у нас такие добрые отношения, поэтому, несмотря на разного рода там гвалты, определенные возгласы, крики, как у нас, так у вас, особенно за рубежом, мы идем тем путем, которые с вами определили.
1: В Беларуси упростили порядок уплаты госпошлины за регистрацию по месту жительства. Раньше сумма зависела от района и отделения милиции. Теперь платить можно на единый счет через ЕРИП. И неважно, где именно оформляются документы. Нововведение сделали для удобства людей. Национальный аэропорт Минск расширяет маршрутную сеть на лето. Аэрофлот запускает новые регулярные рейсы из Нижнего Новгорода и Чебоксар. С 29 июня из Чебоксар самолеты будут летать по понедельникам и четвергам, а с 5 июля из Нижнего Новгорода по вторникам, пятницам и воскресеньям. Ожидается, что это укрепит деловые связи и туризм между странами. Google добавила в Google Earth полноценный режим авиасимулятора. Теперь летать над картой могут все пользователи бесплатно. Идея появилась еще в 2007 году, но долго оставалась скрытой функцией для избранных. Чтобы активировать режим, нужно зайти в раздел «Инструменты» и выбрать имитацию полета. Управление с клавиатурой и мыши, а качество картинки зависит от скорости интернета. Сегодня на торгах доллар и юань подорожали, российский рубль подешевел. Доллар США стоит 2,77, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля, 81 копейка, 10 китайских юаней, 4,09. И коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. Это все новости о погоде далее.
4: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
5: Что для вас работа? Стабильный доход?
6: Это классная команда и карьерный взлет.
7: Сыну велика, в доме новая крыша.
8: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
9: Работа – это способ исполнить мечты.
10: Найди больше, чем просто работу на «Работа.бай».
2: Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью +9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
2: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай

0: Бьянка, пьем мартини бьянка, и нам тут любить никто не запретит. Ты полюбила панка, моя хулиганка, если это сон, меня не будет.
1: Ты на волне топовой музыки. Это день.

Imagine Dragons только что спели. Я пойду за тобой хоть на край света. Я переживу любую катастрофу, чтобы только быть с тобой. Ну, слушай, звучит достаточно красиво и даже так, по-философски. Вот, ну и слушай, в целом, по нашей сложившейся традиции, у меня для тебя есть прикольное исследование. В общем, исследование британского физика. Он утверждает, что время — это вообще в целом такая иллюзия. Мол, квантовый фантом. И времени его нет, вот серьезно. Он охладил 20 тысяч

0: атомов почти до абсолютного нуля, загнал их в лазерную мышеловку и доказал, что пока ты ни с кем не взаимодействуешь, время застывает как, ну, студень. Вот знаешь, блюдо такое. И на самом деле это все объясняешь, вот когда ты стоишь в пробке и думаешь, что прошла вечность, а навигатор пишет плюс 3 минуты. Ну, здесь только одно, это не вселенная над тобой издевается, это просто твои атомы, так сказать, слишком стабильны. Им скучно, и они уже перестали отсчитывать секунды. Ну что ж, мы продолжаем и слушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погода.бай, по Беларуси завтра будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории будут дожди. Днем местами будут грозы. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, днем плюс 15, плюс 17. В Витебске и Могилеве ночью 9, 11, выше нуля, а днем 17, 19 со знаком плюс. В Гродно ночью 10, 12, выше нуля, а днем плюс 16, плюс 18. В Бресте ночью 10, 12 со знаком плюс, а днем 18, 20 тепла. В Гомеле ночью от 11 до 13. И со знаком плюс, а днем плюс 18, плюс 20.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Олеся, что такое имба?
5: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
4: А что такое имбово-фруктово?
5: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
6: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Чистящее средство СИФ за 8,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by.

0: Кэллум Скотт и Леони на Радиус ФМ со своим отчаянным «Стей». Ну, честно говоря, ну, красивая, да, красивая драма, но... Вот знаешь, вовремя уйти — это вообще на самом деле главный жизненный наш навык. Но вот мы ж обожаем застревать там, где, ну, ловить... Честно, уже нечего там на душных тусовках, странных отношениях, ну или на работе по субботам. И, кстати, здесь психологи даже выяснили забавный факт, мол, больше половины людей засиживаются в гостях допоздна чисто из вежливости. То есть ты сидишь и мечтаешь уже о своей кроватке, а хозяин дома мечтает, чтобы ты поскорее испарился, но вы оба вежливо улыбаетесь и пьете уже остывший чай. Такой коллективный мазохизм ради приличия. Так что, если чувствуешь, что где-то засиделся, там в скучном диалоге, на каком-то там унылом проекте или просто в плохом настроении, не бойся нажать на паузу и уйти из этого состояния. Твое время, ну честно, слишком ценно, чтобы тратить его на какие-то неловкие паузы и чужие ожидания. Делай только то, что тебе приносит кайф. Ну а мы двигаемся дальше и совсем скоро послушаем авторскую программу Ромы Савосика «Технодзен».
1: Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
2: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
3: Куда собрались?
4: Вам заняться нечем.
5: Зачем эти трудности?
6: Не надо напрягаться. Удобнее вести бизнес онлайн и сдавать выручку не только в отделении банка. Паритет банк. С нами удобно.
1: Реклама.
7: Как нейросети экономят часы?
8: Почему космос ближе, чем кажется?
9: И как защитить тех, кто нам дорог?
1: Ответ один. Шоу с толком на Радиус ФМ.

на сайте в разделе «Подкасты». Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Проекты. Софт. Разработки будущего. Держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, что тебе прислали подозрительный файл. Ты очень хочешь его открыть, но боишься, что там вирус, который уничтожит всю систему. Компьютерные инженеры решили эту проблему гениально. Они разработали так называемую песочницу. Сегодня о ней и поговорим.
0: Технодзен.
1: Для начала вспомним обычную детскую песочницу во дворе. Там ребенок может строить замки, рушить их, закапывать игрушки и проливать воду. Что бы он там ни сделал, сама детская площадка вокруг остается чистой и невредимой. И вот в цифровом мире песочница — это изолированная безопасная среда внутри твоего компьютера. Программа запускается в этом виртуальном загоне. Если внутри файла действительно окажется вирус, он просто взорвется внутри песочницы, никак не навредив твоей операционной системе. Ты закрываешь окно, и все снова чисто. И эта штука очень полезна для тех, кто боится ошибаться в работе с компами. Тут буквально можно творить все, что захочется, начиная от кодинга, заканчивая проверкой различных подозрительных штук.
0: Оценка Технодзена.
1: В целом, такой формат работы можно перенести и на повседневную жизнь. Если ты давно хотел что-то попробовать, создай для этого безопасную песочницу. Хочешь писать картины? Купи дешевый блокнот и рисуй там самые нелепые каракули, которые никто не увидит. Хочешь сменить работу? Выдели один час в выходной на изучение новой темы, не увольняясь прямо сейчас. Дай себе право ошибаться, играть и тестировать жизнь без страха все сломать.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Привет. Ну что ж, мы слышимся с тобой в этот же понедельник. У нас все тоже 15 июня. И, ну, потихоньку наш рабочий день подходит к своему логическому завершению. И вот, слушай, как говорится, понедельник день тяжелый. Ну и раз уж неделя только началась, давай вот сразу на чистоту. Если ты сейчас сидишь с максимально умным видом перед монитором компьютера, а в голове у тебя абсолютная пустота, вот знаешь, вот эта мартышка с тарелками в голове у тебя, то это абсолютно нормально. И у меня есть к тебе предложение. Давай устроим тебе такой небольшой отпуск, да, чтобы ты расслабился, отдохнул. Ты согласен? Ну, надеюсь, что да. В общем, я запускаю наш фирменный музыкальный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка самых топовых треков подряд, без рекламы, без разговоров. Ну и это твой такой мини-отпуск. И давай знакомиться с ребятами. У нас будет Бенсон Бун с треком Beautiful Things. Также услышим Сэм Смит с треком Unholy. Ну и самым первым у нас прозвучит Дамиано Давид с треком Next Summer. Ну что ж, мы долго тянуть не будем. Прямо сейчас запускаем наш фирменный нон-стоп, но перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 15.01. Привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, как меняется отношение белорусов к национальной валюте и кому Трамп угрожает новыми пошлинами.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко заявил, что в ближайшее время встретится с Владимиром Путиным, чтобы обсудить проблемные вопросы. Об этом он сказал на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, который находится в Минске с двухдневным визитом. Президент подчеркнул, если правительство что-то не решает, это остается во внимании двух лидеров. В Беларуси растет доверие к рублю, об этом говорят такие данные. Доля нацвалюты в денежной массе за год выросла с 62 до 68%. Люди все чаще выбирают рублевые сбережения. Особенно показательно, что вклады физлиц за год увеличились на 40,5%. В Минске в первом полугодии планируют завершить капремонт 48 жилых домов. Всего же на этот год запланировано 141 здание. Это почти 780 тысяч квадратных метров. В домах заменят кровлю, инженерные системы, отремонтируют фасады и проведут благоустройство. Дональд Трамп пригрозил ввести 100% пошлины на французские вина и шампанское. Это случится, если Париж не отменит цифровой налог для американских технологических компаний. Трамп заявил об этом в преддверии саммита «Большой семерки». Напомним, Франция ввела свой цифровой налог в 2019 году. Он касается местных доходов таких американских компаний, как Amazon. Британские власти намерены запретить социальные сети для детей младше 16 лет. Об этом заявил премьер-министр Кир Стармер. По его словам, соцсети вызывают привыкание, мешают детям учиться, читать и гулять на улице. Пионером же в этом вопросе стала Австралия. В 2025 году она первой в мире обязала соцсети удалять аккаунты детей до 16 лет. И последнее. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by и выиграй беспроводные наушники. В этот раз мы разыгрываем сразу 5 комплектов. Просто слушай треки, ставь оценки и обязательно дойди до конца. Твой приз ждет на radiusfm.by. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай!

0: на Радиус ФМ, и этот трек такой чистый манифест свободы от лишних желаний. Вот кайф же, когда тебе вообще ничего не надо для счастья. Вот ты, например, вот скажи, часто ловишь себя на мысли, что лучший вечер — это когда все твои планы отменились, и ты просто лежишь дома на диване и ловишь дзен. Вот ответь себе сейчас на вопрос. Ну а пока ты отвечаешь, я тебе расскажу одну новость тоже на эту тему. В общем, некоторые заходят в своем дзене слишком далеко, и тут в Китае ребята решили, что ресторан — это для слабаков. Они просто вынесли стол со стульями прямо на проезжую часть и устроили ужин посреди оживленной дороги. Машины летят, водители в шоке сигналят, а эти сидят, общаются, едят. В общем, полный кайф. Это ж вот насколько нужно любить комфорт, чтобы превратить двойную сплошную в свой личный шведский стол. Ну, смелость, конечно, на высшем уровне уважаю, но давай мы с тобой обойдемся все-таки без такого экстрима, да? Ну и тем более погода сегодня в Минске шепчет, буквально для того, чтобы был этот хороший ужин. Ну а мы уже послушаем прогноз погоды на завтра.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус ФМ без рекламы и разговоров. Радиус ФМ. Волна топовой музыки. Радиус ФМ о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории будут дожди, а днем будут местами грозы. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 15, плюс 17. В Витебске и Могилеве ночью 9 и 11 выше нуля, а днем 17-19 со знаком плюс. В Гродно ночью 10-12 со знаком плюс, а днем 16-18 тепла. В Бресте ночью плюс 10, плюс 12, а днем плюс 18, плюс 20. И в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, а днем плюс 18. 15 плюс 20.
1: Реклама. Билетики выбирай и играй на Толото Бай. Телефон 017-329-2129. Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе с Ашменским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Почастунок». Ашменский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
2: Горячее предложение в три цены по 16 июня. Подсолнечное масло «Лея» 3,79 за 800 миллилитров. Круги для плавания надувные в ассортименте от 3,99. Подробности на сайте трицены.бай или по телефону 7300.
1: Трицены. Реклама. Разбираем отношения с любимыми, друзьями, коллегами и даже самим собой в авторской программе «Вселенские истории» с Натальей Ленской. Слушай в эфире Радиус ФМ, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Avalon и Roxton с мощным треком Vertigo. В переводе называется головокружение. Ну, вот то самое состояние, когда земля уходит из-под ног. Но в реальной жизни мы ловим этот эффект не от безумной там какой-то любви, а когда слишком резко встаем с дивана. В этот момент в глазах темнеет, и ты стоишь, обняв косяк двери, будто это твой единственный преданный друг на всей планете. Но у меня для тебя есть хорошая новость. Нейробиологи доказали, что вот этот секундный сбой на самом деле это наша суперсила. При потере баланса мозг мгновенно выбрасывает мощный заряд дофамина в префронтальную кору. Он глушит весь лишний вот фоновый бред и разгоняет твой внутренний процессор до максимума, чтобы спасти тебя. Так что если тебя сегодня знатно так штормит от задач, людей или просто от этого дня, не паникуй. Это не перегрузка, это твой мозг прямо сейчас прокачивает тебя до версии супергероя. Ты со всем справишься, я в тебя верю. Ты на Радиус FM и не переключайся.
1: Реклама.
2: Олеся, что такое имба?
3: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
2: А что такое имбово-фруктово?
3: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
4: На Озон о распродаже. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Планшет Honor за 459. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.
1: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть. Тут есть. Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.
5: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: 10 топовых треков нон-стоп. 10 топовых треков нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Hello, ну что ж, на связи все еще Леша Якимович. Ну, у нас все тот же понедельник и все тоже 15 июня. Ну и вот, знаешь, чтобы старт недели не казался слишком серьезным, держи забавный факт. В общем, сегодня в мире неофициально, но отмечают праздник мужских недостатков. Это, знаешь, отличный повод простить парням раскиданные носки, там зависание в приставке и привычку слушать музыку на полную громкость. И вот говоря о громкой музыке, для уверенного старта недели я запускаю наш фирменный нон-стоп на Радиус FM. Это десяточка топовых треков без рекламы и разговоров. Ну и давай чуть-чуть поближе познакомимся с тремя ближайшими треками. Дэвид Гетта и Тедди Свим с треком «Ган, ган, ган». Фишка этого трека в том, что это мощный замес классического клубного хауса от Дэвида Гетта и глубокого соул-вокала, который звучит так, будто его записали, ну, в старой церкви где-то на юге США. Идем дальше. Тейт Макрей с треком «Гриди». Интересный факт про этот трек. Тейт — это профессиональная танцовщица, которая с детства привыкла выражать эмоции через движение. Во время записи «Гриди» в студии она принципиально не могла стоять на месте перед микрофоном. Тейт буквально протанцевала всю сессию записи вокала, из-за чего ее голос в треке звучит очень естественно и динамично. Ну и самым первым мы с тобой послушаем трек Crash Adams под названием New Heart. И советую слушать этот трек в обеденный перерыв, чтобы полностью перезагрузить голову и отвлечься от рабочей суеты. Так, ну смотри, у нас только начало недели, поэтому давай без спешки, без суеты, просто выдыхай, делай глоток чая, там глоток кофе, расслабляйся и ближайшие 30 минут ни о чем не думай. Ну, перед этим быстренько пробежимся по новостям. В Минске 16 часов, привет! О самых актуальных событиях прямо сейчас нам расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, далее расскажу, как в нашей стране пытаются законом решить проблему с бездомными животными и каким образом бобры спасли лондонское метро.
0: В радиусе новостей.
2: Миру нужна новая система безопасности, основанная на равноправии, взаимном уважении и доверии, иначе есть вероятность скатиться в гонку вооружений, которая для человечества может стать последней. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков после переговоров с Сергеем Лавровым. Он уверен, что модель белорусско-российского взаимодействия может стать точкой роста для стабильной системы в Евразии. Агитационный поезд «Единство в памяти. Сила в подвиге» сегодня отправился с белорусского вокзала Москвы. Он проедет по городам Беларуси и России – Орше, Минску, Барановичам, Бресту, Смоленску и Вязьме. В составе поезда тематические вагоны, образцы военной техники времен войны и платформа сцены для выступлений. Завершится путешествие 22 июня в парке «Патриот» под Москвой. Минчане массово регистрируют домашних питомцев. В столичных службах «Одно окно» приняли уже почти 500 000 заявлений. Это на 4% больше, чем в прошлом году. Только за 3 месяца подали около 37 тысяч заявлений. Очереди выросли, но службы справляются. В Беларуси ужесточают правила содержания животных. Регистрация будет контролироваться, чтобы снизить число бездомных кошек и собак. Возобновление полноценного торгового судоходства в Ормузском проливе ожидается через несколько месяцев после сделки между США и Ираном. Однако эксперты предупреждают, возвращение к прежним объемам займет время. Нужно восстанавливать доверие судовладельцев, страховщиков и покупателей, многие из которых уже нашли альтернативные маршруты. В Лондоне проблему затопления станции метро, которая существовала с 1970-х годов, решили с помощью бобров. В 2023-м в парке выпустили 5 зверьков, они построили 5 плотин. Они замедлили поток воды, и парк стал работать как естественная губка. Теперь здесь живут уже минимум 8 бобров, а вместе с водой в водоем вернулись рыбы, птицы и насекомые. Курсы валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2,77, 100 российских рублей 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней 4,09. Коммерческая информация. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора Life. Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на LifeBuy и по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас значит работа?
5: Когда просыпаешься утром с охотой.
6: С коллегами кофе, улыбки, общение, покупки без повода, для настроения.
7: Спасибо работе за дачу и зелень, ремонт, коммуналка и новая мебель.
8: Больше, чем просто работу, ты выбирай и находи на «Работа.бай».
9: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Здесь

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись о чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы током мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечно.

0: Эйва Макс сейчас пела про девчонку, которая милая, но сумасшедшая. Вот знакомая тема, да? Но, знаешь, в этой жизни самые крутые бонусы всегда идут в комплекте с какими-то странностями. И вот тебе свежий пример. В общем, в Гондурасе прошел шторм, и на улице города Йора с неба начала падать живая рыба. Буквально завалила все дороги и дворы. Местные не растерялись, схватили ведра и побежали собирать бесплатные суши. Ученые, конечно, душнят, мол, это водяные смерчи, засасывают рыбу из океана и переносят ее на сушу. Но люди верят в чудо и радуются халяве. И я их на самом деле полностью поддерживаю. Так что если сегодня на тебя сверху посыплется много дел или неожиданных забот, вообще не паникуй. Сделай глубокий вдох, найди во всем этом свой плюс и просто собери свой профит. Ты совсем справишься, и я в тебя верю. Ну а теперь давай посмотрим, чего ждать на наших улицах и не понадобится ли нам завтра ведро для рыбы.
1: Это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM – волна топовой музыки. Радиус FM о погоде.
0: Как пишет сайт Погодабай, завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода. Ночью местами, утром и днем на большей части территории будут дожди, а днем вообще местами грозы. В Минске ночью плюс 9, плюс 11, а днем плюс 15, плюс 17. В Витебске и Могилеве ночью плюс 11. Днем плюс 7, плюс 9, плюс 19. В Гродно ночью плюс 10, плюс 12. Днем плюс 16, плюс 18. В Бресте ночью 10, 12, выше нуля. А днем 18, 20 со знаком плюс. И в Гомеле ночью 11, 13, выше нуля. А днем 18, 20, тепла.
1: Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры Оракул в Билбет. Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.

0: друзья с характером в Еврооптике. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroop.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом, лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: подробности на сайте vivabraslav.by. Генеральный партнер – глобальная платежная система Visa. Организатор ООО «Level Group». Плюс 375-29-277-1059. При поддержке «Радиус FM». 18+.
1: Свежий трек.
2: Свежий трек на «Радиус FM».
0: BTS. Swim.

0: BTS и их трек Swim. Он о том, как ты отчаянно пытаешься не утонуть в бесконечной рутине. Вот знаешь это состояние, когда задач навалилось столько, что хочется просто лечь на воду звездочкой и надеяться, что тебя течением унесет куда-нибудь, ну, желательно в сторону пятницы. И тут даже говорят, что простой шум воды снижает уровень нашей тревоги почти на треть. Так что если на работе или учебе тебя сегодня все окончательно достали, просто включи кран на кухне и молча посиди рядом. Лайфхак бесплатный, так что пользуйся. Ну, а если серьезно, ты совсем справишься, я в тебя верю. В общем, прорвемся. Ну, а дальше в эфире уже в 17.00 тебя ждет Кирилл Громов с автодрайвом. Он точно добавит твоему вечеру правильной скорости. Ну и обязательно залетай в наше музыкальное тестирование на наш сайт radiusfm.by. Там все максимально просто. Слушаешь треки, голосуешь за те, что реально понравились, и автоматически участвуешь в розыгрыше 5 пар классных беспроводных наушников. Ну а победителя мы выберем уже совсем скоро абсолютно рандомным способом. Так что у нас все честно. Ну что ж, с тобой был я, Леша Якимович. Услышимся уже завтра в это же время, в этом же месте, ровно в 2 часа дня. Желаю тебе классного вечера. Проведи его с удовольствием. И говорю тебе пока-пока.
1: Реклама. Заходи и проверь свою удачу на Толотобай. Телефон 017-329-2129.
2: Кто умен и кто хитер, покупает в Светофор. Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, Светофор экономить помогает. Светофор.
1: Реклама. Когда рабочий день подходит к концу, включай автодрайв на Радиус ФМ. На Радиус ФМ. Оля Венская приготовила для тебя топовую музыку, игры и необычные истории. Неважно, сидишь ты в офисе, за рулем или идешь домой. Твой топовый вечер начинается в 17.00 с автодрайв. Автодрайв. На Радиус ФМ. Радиус ФМ. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Всем огромный привет, на связи твой вечный двигатель, штурман и рулевой вечернего автодрайва Кирилл Громов. Ближайшие два часа мы проведем в режиме максимального комфорта и отличного настроения. Ну что, выдыхаем. Первый и самый сложный рубеж этой недели взят. Понедельник у нас официально катится к закату. Да, до пятницы еще, конечно, пилить-пилить, но первый шок уже позади. И это вообще не повод грустить, а отличный шанс завести мотор хорошего настроения на максимум. За окном у нас классный сегодня вечер, так что расслабляемся, сбрасываем всю эту офис суету, выкидываем из головы дедлайны и ловим поводы для улыбки. А поводы сегодня действительно крутые. Нас впереди ждет что, где и куда. Мы отправимся в одно, но очень необычное кафе. Там работают исключительно актеры. Поговорим более детально об этом. А также в блоке «Тачки Тайм» мы заглянем в будущее. Летающие автомобили — это больше не фантастика и не кино, как мы раньше писали в сочинениях в начальной школе. Поэтому поговорим об этом более детально. Ну а прямо сейчас, без лишних светофоров и пробок, летим в этот топовый вечер. Дело ради ФМ погромче. В Беларуси ровно 17 часов. Время узнать самые актуальные новости к этому часу. О них тебе расскажет Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. На этот раз расскажу, когда больничные станут электронными и как ИИ повлиял на китайскую систему образования.
0: В радиусе новостей.
2: Торгово-экономическое сотрудничество Беларуси и России продолжает активно расширяться и стремиться к новым рекордам. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков после переговоров с Сергеем Лавровым. За последние 5 лет товарооборот между странами вырос более чем в 1.5 раза и достиг 55 миллиардов долларов. Экспорт Беларуси на российский рынок увеличился в 2 раза. В Беларуси с 2027 года планируют запустить пилотный проект с электронным больничным. Это избавит пациентов от лишних действий. После выздоровления сведения автоматически уйдут в фонд соцзащиты. Также в тесте уже работает выдача электронных листков по беременности и родам. А в едином мобильном приложении, рабочее название которого «Мое здоровье», можно будет записаться к врачу, посмотреть направление и получить выписки. Сиднейский пляж Куги-Бич вновь открылся под усиленным контролем спасателей. В выходные здесь на женщину напала 3-метровая акула. Пострадавшая получила серьезные травмы рук и ноги. Теперь спасатели патрулируют акваторию на гидроциклах и используют беспилотники для обнаружения хищников. Это уже второе нападение акулы у берегов Австралии за последние дни. Китайские университеты проводят одну из крупнейших реформ высшего образования. Массово закрывают гуманитарные программы и открывают специальности, связанные с искусственным интеллектом. С 2021 по 2025 год закрыли или приостановили около 12 тысяч программ бакалавриата, а открыли 10 тысяч. Сокращение коснулось в первую очередь искусства, иностранных языков и менеджмента. Коммерческая информация. Предложение от АСБ «Лизинг». При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. В царском золоте скидки до -50% на золотые украшения с бриллиантами только по 30 июня. Начните лето с роскошью. Подробности на царская.бай или по телефону +375 29 716 44 44. Агрокомбинат «Дзержинский» стал лауреатом премии правительства Республики Беларусь за достижения в области качества. Высокая награда, признание многолетней работы предприятия, современных стандартов производства и доверие миллионов потребителей. Агрокомбинат «Дзержинский» – это качество, безопасность и традиции, которым доверяют по всей стране. С 29 мая по 28 сентября участвуйте в рекламной игре «Это хороший знак» от цифрового оператора «Лайф». Подключайтесь, получайте игровые коды и шанс выиграть денежный приз 50 тысяч рублей, а еще 5 гаджетов каждый месяц игры. Подробности на «Лайфбай» по телефону 909. Рекламная игра «Это хороший знак» с 29 мая по 7 декабря 2026 года. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
0: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Тачки тайм.
1: Ну что, пока вы штурмуете минские светофоры или плавно продвигаетесь по МКАДу, давайте пофантазируем. Вот представь, глухая пробка, до конца часа ехать 3 километра, ты нажимаешь одну кнопку на руле, и твоя ласточка элегантно взмывает вверх, оставляя все позади. Мечта? А вот и нет, это уже официальная реальность. Индустрия летающих автомобилей прямо на наших глазах переходит от стадии «смотрите, какой странный концепт-карт на выставке» к нормальной такой коммерции. И впереди планеты всей, как обычно. Китай. В городе Гуанчжоу официально заработал завод, который будет штамповать по 100 летающих машин в год. Вот представь себе масштабы. Это не просто квадрокоптер-переросток, это полноценный двухместный мультикоптер на твердотельных батареях. И стоит такая игрушка около 250 тысяч долларов. Ну, то есть по цене хорошей квартиры в Минске вы получаете аппарат, который летает на одном заряде около 30 километров. Да, на дачу под Борисов без дозаправки пока не улетишь, но согласись, для эффектного появления на работе это самое то. И, кстати, китайцы времени зря не теряют. Местные беспилотные дроны-такси уже вовсю катают туристов на экскурсиях. Причем там вообще нет пилота. Садишься, застегиваешь ремень, нажимаешь на планшете кнопку «Поехали» и молишься, чтобы у робота не обновился Яндекс.Навигатор прямо в воздухе. Аналитики говорят, что к 2028 году такие полеты станут массовыми, а там останется всего одна пара лет до момента, когда летающую машину можно будет вызвать через обычное приложение на телефоне. Так что, если ваша вторая половинка скажет «я буду через 5 минут, я уже в такси», возможно, она реально в этот момент пролетает над вашей крышей. Ну а мы пока спускаемся на землю и продолжаем наше движение по музыкальным полосам Радиус FM. Далеко не уезжай, ведь впереди у нас «Что, где, куда». Расскажу тебе, где в Минске найти сегодня секретное кафе, в котором бариста легко может выдать вам чашечку капучино и параллельно зачитать Шекспира со стула. Оставайся с нами.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Что, где, куда?
1: Ну что, продолжаем колесить по волнам отличного настроения в нашем вечернем автодрайве. И прямо сейчас мы зададимся тремя вопросами. Что, где и куда сегодня этим вечером можно посетить? Признавайтесь, как часто ты пьешь кофе? Наверняка каждый день. А как часто нам при этом показывают полноценный спектакль? Вот и оно! А вы знали, что прямо в центре Минска есть уникальное кафе, где весь персонал — это профессиональные актеры. Называется это место «Воздух» и находится на улице Комсомольской. Задумка просто пушка. Днем вы заходите туда, как в обычную кофейню, берете авторский лимонад, кстати, меню там тоже с театральным подтекстом, но ближе к вечеру шторы закрываются, свет приглушается, и заведение превращается в камерный театр всего на 27 зрителей. То есть актеры играют буквально на расстоянии вытянутой руки от твоего столика. И главное в такой момент отыграть лицом искреннее удивление, если прямо в твою чашку капучино вдруг прилетит яблоко из репертуара Маяковского или Высоцкого. И ценник на билеты вполне адекватный, от 40 до 50 рублей. Есть даже крутые постановки для детей, например, легендарная «Красная шапочка». Так что, если хочешь удивить свою половинку на свидании или просто устал от скучных посиделок, Комсомольская, 26. Бери на заметку, и мы плавно движемся дальше по нашей музыкальной полосе, но не вздумай переключаться, буквально через несколько минут я вернусь в эфир и подробно расскажу, что ждет нас в ближайшие полчаса. Мы заглянем в путевой лист синоптиков, узнаем, к чему готовить гардеробы на завтра, а еще я анонсирую нашу новую вечернюю игру «Кибертрек». Оставайся с нами.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
2: Удачу испытать можешь ты. Оракул в Билбет возможность выиграть дает. Предсказание слушай мое.
3: Новые игры «Оракул в Билбет». Испытай удачу и магию предсказаний. Подробности на билбет.бай или по номеру телефона 231. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
4: Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
5: Олеся, что такое имба?
6: Имба. Так говорят про что-то классное или крутое.
5: А что такое имбово-фруктово?
6: Имбово-фруктово. Так говорят про мороженое фрудоза. Сливочное эскимо с кусочками фруктов и ягод в сочной глазури.
7: Невероятно! В одной бутылке 1000 литров готового раствора для подкормки любимых растений. Оксидат торфа.
8: Огонь! Гриль-фест в самом разгаре в магазинах «Хит». Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Разжигай по хитовым ценам. Подробности на hitdiscount.by и по телефону плюс 375-44-511-99.
0: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Так, половина шестого на часах. Вечерний «Автодрайв» продолжает уверенное движение по улицам любимых городов. И ну как там вообще твой понедельник? А ближайшие полчаса в «Автодрайве» он станет по-настоящему жарким, потому что мы запускаем наш фирменный интерактив «Кибертрек». А мой нейропомощник и Игорь устроил бунт на корабле и перевел слова известного трека на свой роботизированный язык. И твоя задача — угадать оригинал трека. А на кону у нас сегодня пушечный подарок. Это беспроводная портативная колонка. Так что держи смартфон наготове, скоро все расскажу. Ну а пока ты настраиваешься на игру, давай глянем, какая топовая компания будет прокачивать твои динамики в ближайшие 10 минут. Встречаем в нашей музыкальной полосе Jonas Blue и JP Cooper Perfect Strangers. Следом ворвутся хитмейкеры Дэвид Гетта и Биби Рекса I'm Good. Ну и закроет этот музыкальный блок стильный Камрад со своим Be Mine. С музыкальной атмосферой мы разобрались, ну а теперь давай заглянем в путевой лист синоптиков и узнаем, к чему готовить свои автомобили и гардеробы на завтра.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, ночью местами, а утром и днем на большей части территории будут дожди. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гродно ночью обещают 10-12 градусов, днем от 16 до 18. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов.
0: Реклама.
2: Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» и на сайте автосеть.бай. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Солнце, тепло и время быть вместе. Это лето вместе со Ашмянским мясокомбинатом. Создавайте вкусные моменты на природе и дома с продукцией, которой доверяют уже много лет. Настоящий вкус для настоящих встреч. Покупайте фирменной сети «Фочастунок». Ашмянский мясокомбинат. Традиции вкуса и качества.
4: 28 июня «Суперлото» разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
5: Вместе мы пьем кофе по утрам. Ты всегда безотказно помогаешь мне с ужином. Моя любимая кухня – ЗОВ. Мы создаем мебель для жизни.
6: АМИ. Акция. Лови волну скидок. Только с 12 по 25 июня.
7: Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей.
6: АМИ.
8: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
9: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Колбаски «Братвурст» из свинины «Полуфабрикат» всего за 7 рублей 59 копеек за 600 грамм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут!
10: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
0: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв».
1: Так, внимание всем бортам. Прямо сейчас в нашем вечернем автодрайве наступает время для высоких технологий и крутых подарков. Мы запускаем наш интерактив «Кибертрек». Как я уже говорил, у меня появился новый цифровой напарник. Его зовут и Игорь. Парень, он умный, но с очень специфическим чувством юмора. Прямо сейчас и Игорь залез в нейросети и сгенерировал одну, ну, очень замороченную картинку. На ней изображен популярный исполнитель, а вокруг него в виде разных забавных действий скрыт трек именно этого исполнителя. Но что делать тебе? Прямо сейчас включай поворотник, паркуйся по правилам, открывай Telegram, группу Радиус FM, находи наш свежий пост от и Игоря, внимательно включай детективную логику и пиши в комментариях свой правильный ответ, какую же песню мы там зашифровали. И буквально через два топовых трека я выберу одного из авторов правильного ответа с помощью рандомайзера и уже на прямой линии вместе с ним поиграем, и, возможно, именно тебе достанется беспроводная портативная колонка. Скоро вернусь.
0: «Автодрайв» на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Кибертрек. Кибертрек.
1: Ну что, время подводить нашу финишную прямую в технологической битве. Шоу «Автодрайв» в эфире. У микрофона Кирилл Громов. И мы прямо сейчас подводим итоги нашего кибертрека. Вы вообще видели, что творится в нашем телеграм-канале? Сообщения валятся одно за другим. Но у нас сегодня есть игрок, которого мы выбрали с помощью рандомайзера. И сегодня у нас на линии Галя. Галь, привет.
2: Привет.
1: Галь, ну кого же мы сегодня с Игорем, нашим нейропомощником, сгенерировали в наших социальных сетях, в частности, в Телеграме?
2: Валерия Часики.
1: Абсолютно верно, это Валерия. Ну, переходим к суперфинишу, скажем, нашей игры. Прямо сейчас мой помощник и Игорь уже перейдет на музыкальную тематику. Он перепел трек какого-то известного российского исполнителя, но немножечко обычно путается в словах. И твоя задача прямо сейчас понять, какой же все-таки оригинал заложен в этот нейрокавер. Договорились?
2: Договорились.
1: Прямо сейчас. И Игорь, ты готов?
3: Загружаю трек.
1: Ну что, поехали.
4: Она танцует под шады, движение прямо на мне, танцует прямо во тьме. Я верю, что ты не в себе.
1: Ну кто ж там дэнсит, интересно, в оригинале-то этой песни? Как ты думаешь, Галя?
2: Очень похоже на новую нашумевшую песню. Вроде бы мод и кто-то там еще.
1: Ты все-таки думаешь, что это мод, правильно?
2: Да, это точно мод, но он поет с кем-то.
1: Ну что, и Игорь, ты на это скажешь?
3: И это правильный ответ.
1: Да, абсолютно верно, Галь, громкие аплодисменты специально для тебя, поздравляем. Ну, слушай, перехитрила нашу шайтан-машину нашего и Игоря, поздравляем тебя. Наша брендированная портативная колонка достается тебе, поздравляем тебя. Оставайся на линии, расскажу, как ее забрать, ну а наш эфир «Автодрайва» продолжается, не переключайся.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама. Желание загадай и играй на то лото бай. Телефон 017-329-2129.
5: Кондиционеры Hisense. Охлаждают летом, согревают зимой. Интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense. Технологии, меняющие жизнь.
6: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
7: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
8: Чего так напрягаемся?
9: Зачем тратить столько времени?
10: Зачем куда-то ехать?
11: Не нужно так усложнять. Удобнее переводить деньги мгновенно онлайн в iParitet. Паритет банк. С нами удобно.
12: На Озон ОРОС-продажа. Дарим скидки до 90%. Выбирайте. Зубная паста Тисвел за 5,99. Акция действует с 3 июня по 2 июля. Подробности на Озон Бай по телефону 8017-388-7794.

0: друзья с характером в Еврооптике. Забирай пушистые брелоки по акционной цене 49 копеек за каждые 20 рублей в чеке с картой Е+. Цепляй настроение, лови призы. Подробности рекламной игры «Друзья с характером» на сайте m.euroop.by или по телефону +375 17 388 76 76. Срок проведения с 15 июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама. Топ-чарт. Топ-чарт Радиус FM.
2: Радиус FM.
1: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
2: Голосуй.
1: Голосуй на сайте radiusfm.by.
2: Слушай.
1: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
2: Радиус FM.
1: Будь на волне топовой музыки. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Второй час вечернего автодрайва на Радиус FM официально стартует прямо сейчас. Мы едем. У микрофона все еще Кирилл Громов, и мы продолжаем прокачивать этот июньский вечер понедельника по полной программе. И часы у нас показывают 18:00. Идеальное время, чтобы свернуть все скучные рабочие чаты, закрыть ноутбуки, прибавить громкость в машине и полностью переключиться на нашу волну. Да, позади самый сложный день этой недели, но понедельник уже плавно близится к финишу. А это значит, что мы стали еще на один шаг ближе к заветным выходным. Разве это не шикарный повод приободриться? Тем более, что ближайшие полчаса у нас в автодрайве будет по-настоящему жарко. Мы запускаем наш фирменный интерактив, он называется «Абракадабра». И на кону у нас сегодня просто пушечный подарок — это набор для барбекю. Так что не теряй времени, быстрее залетай в нашу телегу, в группу «Радиус FM», находи свежий пост с заданием, выполняй его, что же спрятано в нашем секретном боксе, и совсем скоро я к тебе вернусь. Автодрайв продолжается. В Минске 18 часов. Самое актуальное событие к этому моменту уже готова рассказать Наталья Ленская.
2: Привет, Кирилл. Далее расскажу о том, что Минск и Москву свяжет новая магистраль и как часто будут обновлять данные о приеме документов в колледже.
0: В радиусе новостей.
2: Владимир Путин дал согласие на предварительную проработку проекта о высокоскоростной магистрали Москва-Минск. Об этом он заявил на встрече с министром транспорта России. По словам министра, к 2028-2029 году планируют определиться с проектом и его финансовой моделью. Путин добавил, что Александр Лукашенко эту идею поддерживает, так что административных трудностей не будет. В Беларуси колледжи начали прием документов на уровень профессионально-технического образования. Приемные комиссии будут работать до 23 августа, включая субботы. А информацию о ходе приема обновляют трижды в день. Всего подготовлено около 29 тысяч мест, из них 5400 целевых. И их число могут увеличить. К юбилейному славянскому базару в Витебске высадят больше миллиона цветов. Город украсит вертикальные клумбы, а на площади Победы появится огромное цветочное сердце. Среди новинок — клумба статуя, силуэт девушки с васильками, главным символом фестиваля. Всего в этом году используют больше 20 видов цветов. США и Иран объявили о заключении мирного соглашения. Вице-президент Джей Ди Вэн сообщил, что сделка была подписана в электронном виде буквально вчера. Он заявил, что соглашение гарантирует отказ Тегерана от разработки ядерного оружия и открытия Ормузского пролива. В обмен США разблокируют часть иранских активов и снимут морскую блокаду. Окончательная церемония подписания документа состоится 19 июня в Швейцарии. YouTube впервые обогнал Netflix по среднему времени ежедневного просмотра. В прошлом году пользователи провели на видеохостинге 99 минут в день, на стриминговом сервисе — 93. Рост связан с тем, что YouTube все чаще смотрит на телевизорах. Доля телепросмотра выросла с 28 до 35% за год. Самые активные зрители — зумеры, а по странам лидируют корейцы. Курсы валют на Банка Беларуси. Доллар США — 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей — 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней — 4,09. Коммерческая информация. Предложение от АСБ Лизинг. При покупке новых автомобилей в лизинг ставка 4,5% годовых. Предложение действует по 30 июня 2026 года включительно. Подробности на сайте asblizing.by или по телефону +375 29 103 64 64. И последнее. Пройди музыкальный тест и забери один из 5 беспроводных наушников от Radius FM. Заходи на сайт radiusfm.by, оценивай хиты и формируй наш эфир. Главное условие – заверши тест полностью. Включайся прямо сейчас. Это все новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей. Сайт по поиску работы «Работа.бай».
4: Что для вас работа? Стабильный доход?
5: Это классная команда и карьерный взлет.
6: Сыну велика, в доме новая крыша.
7: Отпуск, подарки и туфли. Планка все выше.
8: Работа – это способ исполнить мечты.
9: Найди больше, чем просто работу, на «Работа.бай».
0: Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью +9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире «Автодрайв».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: на Радиус ФМ «Автодрайв». Абракадабра.
1: Если настроение еще не автодрайвовое, значит, делай Радиус ФМ погромче и забирай топовый подарок. Через пару минут мы с тобой поиграем, и, возможно, именно ты заберешь в эту пятницу набор для барбекю от Радиус ФМ и станешь победителем недели в игре Абракадабра. Для этого быстренько заходи в нашу группу Радиус ФМ в Телеграм, находи пост с секретным боксом, в котором мы сегодня спрятали, какой-то предмет, оставляй комментарии, что же мы загадали, и жди через пару минут мой звонок.
0: Автодрайв на Радиус ФМ.

0: на Радиус FM «Автодрайв». Абракадабра.
1: Красивое время на часах, а красивое потому, что у кого-то этот вечер понедельника проходит на беговой дорожке в спортзале. Кто-то все еще не может оторваться от рабочего стола, а вот для нашего следующего слушателя этот вечер превращается в настоящую абракадабру. На связи у нас Аня. Ань, привет.
2: Привет.
1: Ань, вот половина Минска штурмует пробки прямо сейчас по дороге домой. Кали, с чем ты занимаешься?
2: Мы с семьей празднуем день рождения, юбилей моей младшей сестры.
1: Ну, ради такого случая аплодисменты не жалко, получается, поставить. Поэтому поздравляем сестренку. Счастечка, здоровечка. Ну и хочется еще прямо сейчас отметить. Вот, Ань, мы в телеграм-канале нашей группы Радиус FM загадывали в секретном боксе кое-какой предмет. Что ж там было?
2: Парафин.
1: Еще раз аплодисмент тебе. Поздравляем. Ты действительно парафин. Первый этап пройден, но расслабляться пока рановато, ведь сейчас мы будем бороться за главный трофей. У нас на кону классный подарок. У нас на кону набор для барбекю. Вот прямо сейчас, Ань, чтобы его выиграть в конце недели, представь визуально, что перед тобой лежит 7 пар наушников. В одной из них притаился топовый трек от Radius FM, а в остальных наушниках у нас какие-то мемные коварные звуки. И вот твоя интуиция должна сработать здесь на ура, и ты должна вот отгадать, надеюсь, с первой попытки. Договорились?
2: Да, да, да.
1: Ну что, называй номер цифры.
2: Пускай это будет 7.
1: Счастливое число, но не сегодня.
3: Думай, когда ты что-то говоришь.
1: Вот именно, думай. Давай еще варианты.
2: Цифра 2.
1: 2.
4: Да за что ж мне эти мучения?
1: Действительно, Аня, что ж мы так мучаемся с тобой? Давай еще.
2: Циферка... Пускай будет мое счастливое число 3.
5: Вы не готовы!
1: Вы, к сожалению, не готовы, Анна. Давайте еще подумаем вместе с вами. Еще номер цифры.
2: Ай, ну, 3 умножить на 2, пускай будет 6.
1: Давай 6.
6: Бам-бам.
1: Коварный такой дедушка спрятался за этой цифрой. Давай еще.
2: 5.
5: Всего хорошего.
1: Хотелось бы пожелать, но у нас пока что-то не получается. И давай еще. 2 попытки у нас осталось.
2: Ну, идем по убыванию. 4.
7: Мне скоро понадобится психиатр.
1: И мне, кстати, тоже. И финалочка у нас получается. С 7 попытки сегодня угадываем трек от Мари Крамбрери. Наушники под номером 1. Но хотя бы потанцуем прямо сейчас с тобой. Ань, в любом случае, я тебе ставлю самый громкий аплодисмент. Спасибо большое, что поиграли. Спасибо. Кто его знает, может быть, в эту пятницу именно ты станешь суперфиналисткой нашей игры. И все-таки набор барбекю достанется тебе, потому что все будут выгадывать 7 попытки. Но верим, надеемся. Спасибо тебе огромное, что поиграла. Ну, а для всех напоминаю, что в эту пятницу мы подведем итоги и назовем имя победителя, которому достанется наш главный подарок – набор барбекю.
0: Автодрайв на Радиус FM. Реклама.
8: Запрашаем на Купалле Усуле. Знакомимся с традициями. Подробности парк Сула Бай.
9: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lotto.by через Ерип или у распространителей.
10: Оксидат торфа. Урожая много не бывает.
11: Акция «Лови волну скидок» только с 12 по 25 июня. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 85 рублей. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
0: Реклама. Радиус FM.

0: на Радиус FM «Автодрайв».
1: Верим, что будет сюрприз от погоды ближе к финалу этой недели. По повиновению волшебной палочки синоптиков, вдруг в один момент все города Беларуси укроют уже наконец-то жарой. Но будем разбираться с погодой пока на завтра, но прежде небольшой анонс топовой компании, которая тебя будет сопровождать в ближайшие 10 минут на Радиус FM. Мы с тобой послушаем Сию и Зейна «Dust Till Down». Также Дэвид Гетта и One Republic на низком старте с треком «I Don't Wanna Wait». Ну и раньше всех Metro Boomin «Creepin». С музыкальной атмосферой мы разбираемся, а что с погодой, давай посмотрим.
0: Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, ночью местами, а утром и днем на большей части территории будут дожди. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гродно ночью обещают 10-12 градусов, днем от 16 до 18. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов.
0: Реклама. Кондиционеры Hisense охлаждают летом, согревают зимой.

0: интеллектуальная система определяет ваше местоположение, оптимально распределяя потоки воздуха, создавая комфортные условия. Hisense – технологии, меняющие жизнь.
1: Слышите? Это гриль-фест в Евроопт. Еще чуть-чуть, и мясо уже на мангале. Шашлык фирменный из птицы, полуфабрикат. Всего за 9 рублей 99 копеек за килограмм. С 8 по 21 июня. Шашлыки зовут.
2: Подробности на euroopt.by и по телефону плюс 375-44-788-88-80.
3: 28 июня Суперлото разыграет 50 тысяч рублей в главном туре. Покупайте билеты на сайте lato.by через Ерип или у распространителей.
4: Обновленные кроссоверы Хавейл уже в Беларуси. Новые версии популярных моделей Хавейл уже доступны у официальных дилеров в Минске и областных городах. Что внутри? Новые мощные двигатели, полный привод, обогревы всего, что нужно, и оцинкованный кузов для долгой службы. Дилер гарантирует 5 лет сервисной поддержки. Доступна лизинговая программа от партнера, рассрочка на 4 года. Подробности на havail.by или по номеру 7905.
5: Билетики выбирай и играй на то лото бай. Телефон 017 329 21 29.

0: июня по 10 сентября 2026 года.
1: Реклама.
2: Задай ритм лету с Вива Браслав. Мод, Дима Билан, Ваня Дмитриенко, Комната культуры и многие другие. 24-26 июля. Город Браслав. Центральный пляж. Подробности на сайте vivabraslav.

0: сайте Радиус FM. 18+. Лови топовый момент этого утра.
1: Ребята, да что вы знаете о любви, если вы никогда по ночам, пока ваша девушка спит, не растягивали ее одежду, чтобы она думала, что похудела? Как мило. Очень миленько.
0: Слушай, слушай пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: На Радиус ФМ «Автодрайв». Тело в теме.
1: Тело в теме. Ну что, «Автодрайв» на Радиус ФМ продолжается, и прямо сейчас время нашей традиционной информации для тех, кто следит за своим здоровьем и хотя бы планирует начать с ближайшего понедельника. У микрофона Кирилл Громов, и это «Тело в теме». Признаемся, кто из нас хоть раз в жизни скачивал на телефон шагомер? Ставил заветную цель в 10 тысяч шагов, а потом весь вечер упрямо нарезал круги по квартире вокруг дивана, чтобы телефон радостно звякнул. Наверняка многие. Так вот, у меня для тебя шокирующие новости. Врачи официально заявили, все эти 10 тысяч шагов не более чем хитрый маркетинговый ход. Да-да, никакой реальной медицинской базы под этой красивой цифрой нет. Более того, медики предупреждают, если у человека есть лишний вес или проблемы с суставами, бездумная гонка за этой круглой цифрой может не принести пользу, а как раз-таки наоборот серьезно навредить опорно-двигательному аппарату. В чем же тогда секрет правильной нагрузки? И врачи уверяют, важна не цифра на экране смартфона, а ваш темп. Обычная медленная прогулка, пускай вы хоть целый день будете ходить, для организма нагрузка не считается. А вот 40 минут ходьбы в действительно интенсивном темпе, ну, знаете, когда скорость такая, что вы еще не бежите, но уже очень сильно спешите. Так вот, это идеальный вариант, который отлично разгоняет кровь и спасает от гиподинамии. Ну, а если ходить быстро, а пока тяжело, то лучшая альтернатива — это старый добрый велосипед. Так что выдыхаем, убираем телефоны и просто гуляем в удовольствие. Мы плавно двигаемся дальше по нашему музыкальному маршруту, но далеко от приемников не уходи, буквально через пару минут мы откроем наш пункт выдачи. Я расскажу про один чудо-гаджет для кухни, который за 4 минуты организует вам идеальный кинотеатр прямо на диване.
0: Автодрайв на Радиус FM.

0: на Радіус ФМ «Автодрайв». Пункт выдачи.
1: Ну что, двери нашего эфирного маркетплейса официально открыты, и прямо сейчас у нас пункт выдачи у микрофона Кирилл Громов. Место, где мы распаковываем самое любопытное, странное, а иногда и дико полезное гаджеты, которые можно заказывать в один клик. Сегодня на повестке дня гаджет для тех, кто планирует провести этот вечер дома на диване за просмотром любимого сериала или футбола. Встречай, домашняя мини-попкорница. Давай честно, сколько раз ты покупал попкорн в пакетах для микроволновки? Ну этот, который вечно то наполовину не раскрывается, то сгорает к чертям вместе с пакетом, а потом вся квартира 3 дня пахнет горелым углем. Так вот, забудь об этом. Наш сегодняшний чудо-прибор решает эту проблему раз и навсегда. Прямо сейчас он вирусится во многих маркетплейсах. Работает этот аппарат по принципу «проще некуда». Никаких сложных настроек, всего одна кнопка. Справится даже ваш кот. Засыпаете зерна, туда нажимаете пуск, и ровно через 4 минуты у вас на столе уже стоит огромная гора горячего ароматного попкорна. Но главная фишка этой штуки — экологичность и забота о фигуре. Производители настоятельно рекомендуют готовить в ней вообще без масла, соли и сахара. Зерна взрываются за счет циркуляции горячего воздуха, а это значит никакого вредного жира, канцерогенов и лишних калорий. Ну а для тех, кто не ищет легких путей и хочет пожирнее и поважнее, лайфхак от Кирилла Громова. Все любимые специи, соль, карамель и растопленный шоколад добавляйте уже в готовый продукт прямо в миске. Так и машинка прослужит вечность, потому что ее не придется отмывать от пригоревшего сахара, и вкус будет как в лучшем кинотеатре. Короче, гаджет — это абсолютный топ для домашних вечеринок, брать нужно однозначно. На этой вкусной ноте второй час эфира «Автодрайва» плавно подходит к финишу. Мы летим с тобой в следующий час в компании топовых исполнителей, так что не переключайся и будь на волне топовой музыки.
0: «Автодрайв» на Радиус FM. Реклама.
2: Умен и кто хитер, покупает в «Светофор». Выбор тут огромный и по ценам скромным. Каждый покупатель знает, «Светофор» экономить помогает. «Светофор».
3: Обещаем, вы просто влюбитесь в свою новую кухню. «Зов». Мы создаем мебель для жизни.
4: Лето ярче с бриллиантами. Только по 30 июня в «Царском золоте» скидки до 50% на золотые украшения с бриллиантами. Торопитесь обновить свою коллекцию и начните лето с роскошью.
5: Подробности на сайте «Царская Бай» и по телефону +375 29 716 44 44.
6: Иваново и Пружаны. Встречайте безлимит восторга в новой программе цирка «Шапито Орликит». Грациозная лама, озорные овечки, сказочный караван верблюдов и большой забавный медведь. А также бесстрашные гимнасты и акробаты, лазерное техношоу и, конечно, лауреат международных конкурсов в Риме и Монте-Карло, суперзажигательный клоун Серж. 16 и 17 июня в Иваново. 20 и 21 июня в Пружанах. Без возрастных ограничений. Живой звук. Организатор Брестская область филармония. МТС 727-95-46.
0: Реклама. Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе подкасты. Радиус FM. Горячие треки. Радиус FM. Топовая музыка. Радиус FM. Актуальные новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Автодрайв. Топовая музыка, интересные игры и необычные истории по дороге домой.
1: Ну что, плавно и уверенно мы подобрались к финишному часу нашего сегодняшнего путешествия. У нас 19-й час на подходе, в эфире «Автодрайв». Меня зовут Кирилл Громов, и знаешь, вот понедельник, это время такое. Рабочий день у подавляющего большинства из нас уже точно закончился, а это значит, что пришло законное время для настоящего, такого качественного отдыха. Мы оставляем прямо сейчас все дела, выдыхаем и просто наслаждаемся моментом под 10 топовых треков нон-стоп, без рекламы и разговоров. Среди них у нас сегодня Тедди Свифт и его Lose Control. Сразу до этого Future X This Kind of Love. Ну а раньше всех мы послушаем Алекса Уоррена и его трек Ordinary. Впереди еще много музыкальных сюрпризов, так что устраивайся поудобнее в своих креслах. Ну а перед тем, как мы уйдем в полный отрыв, давай традиционно сверим часы и узнаем, какими событиями запомнится этот первый день недели. В Минске 19 часов. Самая свежая информация прямо сейчас от Натальи Ленской. Новости в студию.
2: Привет, на этот раз расскажу о том, где еще белорусам могут запретить курить и кого пыталась обмануть Тесла.
0: В радиусе новостей.
2: Александр Лукашенко подписал указ о новом порядке занесения на республиканскую доску почета. Теперь победители смогут участвовать в конкурсе 2 года подряд, а число отраслевых номинаций увеличили на 14. Также отменили запрет на участие для организаций, которые уже были победителями. Победителям вручат почетный знак, а их опыт будут активно продвигать в СМИ. В Беларуси могут полностью запретить курить у подъездов жилых домов и общежитий. С такой инициативой выступил Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Главная причина – забота о некурящих жильцах. Дым часто затягивает в окна первых этажей, тамбуры, а брошенные окурки повышают риск пожаров. В нашей стране заработал онлайн-портал для владельцев электромобилей, где можно быстро решить проблемы с зарядными станциями и эксплуатацией. Проект запустила Белорусская ассоциация развития электротранспорта. Оставить заявку можно текстом, фото, видео или по телефону. Платформа поможет и тем, кто только планирует покупку электрокара, но сомневается в выборе. Тесла подала европейским регуляторам, вводящие в заблуждение данные о безопасности системы автономного вождения, выяснило агентство Рейтер. Компания утверждает, что FSD в 10 раз безопаснее вождения человеком, но проверка показала неверное сравнение и преувеличение. Тесла представила эти данные регуляторам Нидерландов и Швеции, чтобы получить широкое одобрение системы в Евросоюзе, но те заявили, что проводят только собственные тесты. Коллекция Эрмитажа пополнилась копией шахмат Петра I. Оригинал из бивней мамонта создали холмогорские мастера на рубеже 18-19 веков. Новый комплект почти полностью повторил исторический, с использованием бивней мамонта и итальянской телячьей кожи для доски. От оригинала копия отличается целостностью. У исторических шахмат, в отличие от новых, утрачена одна клетка. И последняя твоя умная колонка ждет команду. Скажи «Алиса, включи радиус FM и слушай топовую музыку у себя дома. Подписка для этого не нужна». Таковы новости о погоде далее.
3: Партнер выпуска новостей – компания «Белцветмет».
4: Берем лом, даем живые деньги. ОАО «Белцветмет». Принимаем бытовой лом цветных металлов, меди, латуни, бронзы, алюминия, отработанные аккумуляторные батареи. Новые выгодные условия. Оплата на месте. ОАО «Белцветмет». Работаем по всей Беларуси. Подробности на сайте bcvm.by. Радиус FM о погоде.
2: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. Прямо сейчас на «Радиус ФМ» 10 топовых треков нон-стоп. Лидеры мировых чартов. Без рекламы и разговоров. Сделай громче.

0: это были 10 топовых треков на Радиус FM без рекламы и разговоров. Радиус FM. Волна топовой музыки.
1: Да, это была потрясающая Арилена Ара со своим бессмертным Нентори в сочном ремиксе от Beverly Pills. Песня, конечно, огонь, но вы вообще задумывались, о чем она поет с таким надрывом? Ладно, открою тебе секрет. Нентори с албанского переводится как «ноябрь». Девушка там всю песню сокрушается, как сильно этот холодный месяц разбил ей сердце. Ну, камон, Арилена, посмотри на календарь. На дворе середина июня, вечер понедельника, солнце и тепло, так что оставляем все осенние драмы, а у нас тут свой летний абсолютно драйвовый вайб. Тем более, что прямо сейчас у каждого из вас есть реальный шанс повлиять на этот самый вайб и круто изменить эфир Radius FM. Напомню, что на нашем официальном сайте radiusfm.by вовсю идет масштабное музыкальное тестирование. Заходи, слушай короткие отрывки песен и честно голосуй, какие треки ты хочешь слышать в своих динамиках на полную громкость, а какие уже пора отправить на техобслуживание в архив. Проходи тест от начала и до конца, и в ближайшее время мы с помощью рандомайзера выберем 5 счастливчиков, которым подарим беспроводные наушники. Ну а теперь давай сверим наши дорожные карты с картами синоптиков и узнаем, чем нас удивит небесная канцелярия в ближайшие сутки.
0: Автодрайв на Радиус FM. Радиус FM о погоде.
1: Как пишет сайт Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачная с прояснениями погода, ночью местами, а утром и днем на большей части территории будут дожди. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 градусов. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, днем 17-19 тепла. В Гродно ночью обещают 10-12 градусов, днем от 16 до 18. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 выше нуля. Ну а в Гомеле ночью плюс 11, плюс 13, днем от 18 до 20 градусов.
0: Реклама.
2: Зачем из дома вышли?
3: Не тратьте время!
4: Зачем эти сложности?
5: Не нужно ехать в банк. Удобнее заказать карту онлайн Вайпаритет и платить везде, где нужно. Паритет банк. С нами удобно.
0: Реклама.
6: Шоу с толком.
0: Сегодня в шоу с толком.
7: Вместе с психологом Екатериной Кульбецкой обсуждаем, почему времени, как и денег, всегда мало, как мечты и сожаления бессмысленно сокращают жизнь, как побороть страх ничего не успеть и замедлить жизнь.
0: Слушай шоу с толком по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiusfm.by.

Свежий трек на Радио СФМ. Эллен Уокер, Изабелла Мелкман и Кэтрин О'Райан. Broken Strings.

0: Это был невероятно красивый, атмосферный, глубокий трек «Broken Strings» от маэстро электронной музыки Алана Уокера и юной вокалистки Изабеллы Мелкман. И, кстати, название трека переводится как «Порванные струны». Песня о том, что даже когда все вокруг рушится, а привычные связи рвутся, как струны на гитаре, у нас всегда остается надежда и силы, чтобы склеить остатки и зазвучать заново, еще громче и ярче. По-моему, просто идеальный и очень вдохновляющий манифест для вечера понедельника. И на этой красивой музыкальной ноте наше сегодняшнее путешествие в вечернем автодрайве подходит к самому финишу. Давай подведем итоги. Сегодня мы виртуально заглянули в Минское театральное кафе, узнали всю правду про 10 тысяч шагов, поиграли с тобой в кибертреки, в абракадабре и, конечно, зарядились тонной первоклассной музыки. Огромное спасибо всем, кто провел этот вечер со мной на Радио СФМ. Меня зовут Кирилл Громов. Услышимся. Пока-пока.
1: Автодрайв на Радиус FM. Днем по будням на Радиус FM 10 топовых треков без рекламы и разговоров. Слушай лидеров мировых чартов в режиме нон-стоп. Радиус FM. Волна топовой музыки. Радиус FM. Заряжающие треки. Радиус FM. Модная музыка. Радиус FM. Горячие новинки. Радиус FM. Музыка днем и ночью. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Беларуси 20 часов. В радиусе новостей.
1: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Новую программу согласованных действий Беларуси и России в области внешней политики на 2027-2029 годы рассмотрят осенью в Минске. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров после переговоров в Минске с Максимом Рыженковым. Главы МИД высоко оценили выполнение действующей программы на 2024-2026 годы. Иран 60 дней не будет взимать плату за проход судов через Ормузский пролив, а после все же планирует извлекать выгоду, предоставляя услуги в сфере безопасности, судоходства и страхования. По данным иранского агентства «Фарс», США согласились с самой концепцией взимания платы. Меморандум о взаимопонимании между США и Ираном планируют подписать 19 июня в Швейцарии. Италия возвращается к ядерной энергетике спустя почти 40 лет запрета. Нижняя палата парламента одобрила законопроект правительства Мелони, закладывающий правовую основу для возрождения мирного атома. Главные причины – самые высокие в ЕС счета за свет и зависимость от импорта газа. Ставку делают на малые модульные реакторы, первые из которых планируют запустить к 2034-35 годам. С 1 июля пользователям приложения «Оплати» и «Оплати детский» придется предоставить доступ к геолокации. Без этого войти в аккаунт не получится. Нововведение связано с новыми требованиями для банков и платежных сервисов по всей стране. Они вводятся для борьбы с мошенниками и защиты денег пользователей. Женская сборная Беларуси по хоккею впервые в истории примет участие в чемпионате мира. Речь идет о четвертом дивизионе, куда попадают команды без рейтинга. Наша страна готова провести турнир у себя. Решение примут осенью. Соперницами белорусок станут сборные Сингапура, Ирана и Индии. А дебют в элите возможен не раньше 2034 года. И последнее. Пройди музыкальный тест на radiusfm.by. Помоги нам выбрать лучшую музыку и получи шанс выиграть крутые беспроводные наушники. Мы разыграем целых 5 комплектов. Слушай, оценивай до конца и побеждай. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы, ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла, в Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше 0, днем 17-19 градусов, в Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла, в Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов и в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки. 10 топовых треков от хедлайнеров «Вива Браслов» на «Радиус ФМ».

0: Ваня Дмитриенко, хедлайнер Вива Браслов.
1: Сига падает пеплом, я целую сладкий фильтр на губах твоих. Ненавижу вишневый, но он подходит тебе больше всех.

твоя любовь не усталость, не, она не тянется шлейфом. Любовные фильмы с пастельными красками в дорогих склейках. Ты говоришь мне о любви непристойной, как мое желание остаться рядом с тобой. Это значит остаться.

0: Это были 10 топовых треков от хедлайнеров Viva Braslov на Radius FM. В ближайшее время на Radius FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки. Радиус FM о погоде.
1: По данным сайта Погода.бай, завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильно порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Градусов тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось

Свежий трек на Радиус FM. Биберекса и Фейтлесс.

0: толком.
1: Сегодня в шоу «С толком».
2: Вместе с психологом Екатериной Кульбецкой обсуждаем, почему времени, как и денег, всегда мало, как мечты и сожаления бессмысленно сокращают жизнь, как побороть страх ничего не успеть и замедлить жизнь.
1: Слушай шоу «С толком» по будням в 21 час после новостей, а также в подкастах на сайте radiosfm.by.

0: Беларуси 21 час.
1: Начало часа представляет Бетера. Ставки на спорт и онлайн-казино.
2: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Бетера. Игра на уровне легенды.
3: Play on the legend level.
4: PM.by, телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытков.
0: В радиусе новостей.
5: Добрый вечер. В студии «Радиус ФМ» Наталья Еленская. Во Дворце независимости прошла встреча Александра Лукашенко с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. Говорили о предстоящих переговорах лидеров двух стран, союзной повестке и международной обстановке. Большое внимание уделили ситуации в Украине и общим принципам безопасности в Европе. Лавров прибыл в Минск для сверки часов по глобальной повестке и координации внешнеполитических действий. Миру нужна новая система безопасности. Об этом заявил глава МИД Беларуси Максим Рыженков по итогам переговоров с Сергеем Лавровым. Он с сожалением отметил, что геополитическая нестабильность стала привычным фоном встреч министров двух стран. Стороны также обсудили координацию в интеграционных объединениях, противодействие санкциям Запада и защиту финансового и технологического суверенитетов. 22 июня, в день 85-летия начала Великой Отечественной войны, в Москве стартует автопробег «Города-герои, города-героев». В этом году он посвящен дорогам народных ополченцев. Западный маршрут объединит Брест, Минск, Витебск и Смоленск. Автопробег завершится 3 июля в Москве, а на 13-м форуме регионов Беларуси и России парламентарии Минска и Москвы подпишут соглашение о сотрудничестве. В Могилевской области почтили память жителей деревни Борки и соседних сел, уничтоженных фашистами в годы войны. 15 июня 1942 года здесь погибли больше 2000 мирных жителей, стариков, женщин и детей. Спастись удалось только 38 людям. Сегодня к мемориалу «Скорбящая мать» пришли представители общественности и молодежь, возложив цветы к подножию. Всего на территории области оккупанты уничтожили более 100 деревень. В областных городах и Минске стартовал «Васильковый тур» – развлекательная программа перед юбилейным славянским базаром в Витебске. Первым городом стал Гомель. Там прошли квиз, фотовыставка, ярмарка сувениров и конкурс караоке, на который подали больше 130 заявок. Победителя пригласят выступить на сцене фестиваля. Далее «Васильковый тур» отправится в Могилев, 20 июня в Минск, а финиширует в Бресте. И о курсах валют Нацбанка Беларуси. Доллар США 2 рубля 77 копеек, 100 российских рублей, 3 белорусских рубля 81 копейка, 10 китайских юаней, 4 рубля 9 копеек. Это все новости о погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11 выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов тепла. В студии работала Наталья Еленская, служба новостей «Радиус ФМ». Далее в эфире шоу «С толком».
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

0: Рекламы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. Пен.бай. Телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки Чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.бай и по телефону плюс 375 29 920 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама.
4: Шоу с толком.
0: Шоу с толком на Радиус ФМ.
4: На Радиус ФМ.
0: Интервью с экспертами, популярными артистами и блогерами.
4: Для слушателей старше 16 лет.
5: Во взрослой жизни у нас часто включается автопилот. Будильник, кофе, работа, лента в соцсетях, супермаркет, сериалы, сон. С таким графиком может легко не хватить времени на хобби, интересные встречи и поездки. А потом можно резко очнуться в июне без ярких воспоминаний и с ощущением. А на что ушли полгода? Только что же оливье шампанским запивали под куранты. Сегодня в программе обсудим, почему времени, как и денег, всегда мало, как мечты и сожаления бессмысленно сокращают жизнь, как бы побороть страх ничего не успеть и замедлить жизнь. Всем привет! В студии Анастасия Ровда. У меня в гостях психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Екатерина, здравствуйте.
6: Здравствуйте.
5: Давайте ответим на самый главный вопрос, возможно, в жизни многих людей. Почему времени, как часто бывает и с деньгами, такие причитания бывают, всегда мало? Сколько бы вот его не было, кажется, ну вот бы еще бы 24 часа или как-то на других планетах. Вот бы там сутки длились 72 часа.
6: Настя, для того, чтобы ответить на ваш вопрос, я бы хотела задать вам вопрос. Скажите, пожалуйста, обычно вам лично для чего не хватает времени? Или на что не хватает времени?
5: Мне, знаете, возникает такой вопрос, вот куда делось время, когда дело касается отпуска. Вот, казалось бы, всегда хочется побольше именно вот не выходных, а отпуска. Вот вроде и насыщенно, это часто какие-то поездки, в поездках у нас время растягивается, ощущение, что ты месяц проживаешь за эти 2 недели, но хочется еще. Вот так вот.
6: Я вас понимаю, конечно, как и денег, наверное, хочется всегда больше, ой, всегда сколько хочется. Бы их не дали, да?
5: Да.
6: Хотя хочу сказать, что предположу, что многие, если бы выиграли какую-то сумму заветную, то, наверное, им бы на какое-то время хватило, и они бы считали, что жизнь у них удалась. Действительно, люди делятся на 2 категории, если мы будем отвечать на ваш вопрос. Одни считают, что действительно времени и денег мало, а вторые считают, что всего всегда достаточно. В связи с тем, что мы сегодня будем рассматривать вопрос, почему же не хватает этого времени, да, то мы обратимся к первой категории людей, которые считают, что действительно времени и денег не хватает. Время и деньги объединены одним – это ресурс. И если деньги – это ресурс восполняемый, то время – это ресурс, который никогда мы не восполним. К сожалению, мы никогда не знаем, сколько нам отведено этого времени и как сделать так, чтобы мы были абсолютно счастливы. Наша жизнь не всегда состоит из удовольствий. Очень часто она состоит из рутины, которую делать нужно обязательно. И эта рутина начинается с самого рождения. Как и у мамы, так и у малыша эта рутина разная, но она есть. Конечно, нам бы хотелось, чтобы это время тянулось хорошее, как вы сказали, достаточно долго, а рутинное время проходило достаточно быстро. Потому что мы все склонны к удовольствию. Почему же времени не хватает? Да потому что, собственно, это время мы распределяем не всегда так, как нам бы хотелось. В большей степени у нас есть, особенно у взрослых людей, долженствование. Мы должны сделать одно, должны сделать второе. И только потом, когда уже все долги мы всем отдали, у нас это время остается. И очень часто нам хочется просто отдохнуть, а не куда-то идти и получать удовольствие. И почему вы затронули отпуск? Потому что, ну, есть хорошее исследование, что действительно голова отдыхает в отпуске только на 10-й день. Человек начинает расслабляться. А до 10-го дня он находится или пребывает в состоянии, очень похожем на рабочую атмосферу. Голова его продолжает работать, анализировать, и он не может расслабиться. Именно поэтому, я считаю, вот человеку не хватает времени именно на то, чтобы он чувствовал, что это время было проведено с удовольствием.
5: Почему вот мы, как современные люди, имея кучу гаджетов, бытовой техники, которые, ну, продаются нам с лозунгом «сэкономит время», «быстро», «быстрая готовка», какие-то, возможно, лайфхаки. Есть куча лайфхаков, там, делать заготовку, чтобы меньше времени тратить, там, не каждый день, там, 2 часа у плиты стоять. Но все равно столько приборов для экономии времени, но парадоксально нам вот чем дальше, тем больше мы можем чувствовать нехватку.
6: Знаете, опять же, хочется мне немножечко этот вопрос свести к деньгам. На примере денег рассказать, что происходит. Знаете, как говорят, что чем больше у тебя на собственности, тем больше нужно денег для того, чтобы ее обслуживать. Точно так же и с гаджетами. Когда у нас есть чудо-пылесос, чудо, я не знаю, пароварка, варка и все остальное, то за этим всем тоже нужно смотреть. Во-первых, голова рассчитана на то, чтобы ею думать. А значит, когда у нас есть пылесос, нам нужно подумать, когда его включить. Если это автоматический пылесос, то как загрузить программу, в которой было бы удобно? Это не отдых, это дополнительная нагрузка, хоть и кажется, что мы при этом отдыхаем. Поэтому с любым новым гаджетом у нас есть дополнительная нагрузка, которую, как кажется, нам говорят, что она облегчит вашу жизнь. В какой-то мере да, но в какой-то мере все-таки и затруднит.
5: Вот скажите, если к вам клиент приходит с запросом, да, что вот не очень доволен своей жизнью, хотелось бы добавить то, сё, пятое, десятое. Допустим, хочется прочитать энное количество книг, чаще видеться с друзьями, ну и вот этого нет в жизни, не хватает этого человека, он чувствует себя, ну, не очень удовлетворенным. Вы начинаете уже поподробнее, да, раскапывать. И, как правило, это сводится к тому, что действительно физически не хватает времени, или уже тут отговорка, вопросы с планированием, или там, что касается тех же самых встреч, ну, человек может просто как придумать оправдание, то, что устал, ну, вроде и хотелось бы встретиться, но уже так вымотался на работе, наобщался со всеми, что уже, ай, нет времени. А на самом деле это, ну, вот, устал.
6: Хороший вопрос с подвохом. Я считаю, что мы никогда до конца не знаем, во-первых, какие у нас на самом деле желания. Первое. Второе. Когда мы планируем что-то, даже в том числе встречу с друзьями, походы куда-то в интересные места, на тот момент у нас определенное психологическое состояние. Да, мы, например, радостны, удовлетворены, выспались в конце концов. И мы строим планы на этот день и говорим, все, через неделю, как штык, встречаемся в 3 часа, я буду как огурчик. Когда наступает суббота, мы понимаем, что мы настолько вымотались, что мы никуда не хотим и хотим посвятить время только себе. И тогда вопрос в том, на что человек в основном тратит свое время, потому что есть колесо баланса, его никто не отменял. И если где-то просаживается какой-то сектор, то он влияет практически на все. То есть если у человека, например, отсутствуют какие-то дружеские отношения, это влияет на него самым прямым образом. Он не может ни с кем расслабиться и побыть собой. Правильно? Если у человека нет работы, естественно, у него нет денег. Если у человека нет сна, он не высыпается, он не может плодотворно участвовать и полноценно в жизни. Поэтому здесь очень важен баланс. А чтобы был баланс, нужно понять вообще, что для тебя важно. Какие у тебя приоритеты? Потому что если мы скажем, что человеку обязательно надо, чтобы он там 30% времени уделял друзьям, кому-то это сейчас уже не нужно. Кому-то достаточно просто списаться в мессенджерах, получить какую-то связь обратную, на этом почувствовать, что он еще кому-то нужен, все живы-здоровы, и этого достаточно.
5: Тем более можно записать кружочки в Телеграм, почти увиделись.
6: Конечно, это точно.
5: Скажите, как с возрастом меняется наше ощущение времени? Потому что вот где-то читала такое как бы описание, то, что почему нам там в детстве кажется, что дни какие-то бесконечные, особенно школьные. Ну, потому что в целом у нас психика все новое узнает, все новое, все что-то необычное каждый день, как праздник, возможно. А уже потом, со временем, дни могут пролетать просто по щелчку пальцев. И особенно, вот часто, мне кажется, я это слышу от людей, может быть, 50+, что вот посмотрите, жизнь пройдет и не заметите. Надо вот наслаждаться, жизнь такая быстротечная. А детей такого не услышишь.
6: Есть такое хорошее выражение еврейское. Был бы я такой умный, как моя Сара потом.
5: Угу.
6: Когда мы только начинаем жить, вы абсолютно правильно заметили, что нам все интересно. Почему взрослым интересно с детками? Почему бабушкам с дедушками интересно гулять и находиться с детьми? Потому что от детей исходит такая приятная энергетика, любование всем и интереса ко всему. С возрастом действительно все превращается в большей степени в рутину. Вы уже все видели. Вам не так все интересно. Значит, удивить вас сложно. Значит, получить быстрое удовольствие от чего-то тоже проблематично. Поэтому взрослые говорят, живи сейчас. С мозгами 20-летнего ты никогда не будешь чувствовать то же самое, что и мозги человека, которому 50+. Поэтому здесь абсолютная разница в ощущении жизни. Да, я считаю, что нужно научиться, во-первых, понимать, что для тебя важно. Вот, например, для меня сейчас очень важно, чтобы у меня была спокойная совесть. Я не знаю, то ли я готовлюсь уже к чему-то очень глобальному, то ли я уже насладилась удовольствиями. Да? Дальше. Мне очень важно, чтобы я чувствовала выполненность долга, что я качественно подошла к какому-то вопросу. И от этого есть определенная удовлетворенность. Так вот, хотелось бы всем сказать, что важно понимать именно, что тебе лично нужно, да, и какие твои ценности, и вокруг этого строить свою жизнь.
5: Скажите, правда ли, что молодежь вот из разных, возьмем, возрастных категорий, больше всего подвержена ФОМО, так называемому страху упущенных возможностей? Как в этом нам сейчас помогают соцсети? То, что, ну, тут мы возьмем всего, да, то, что мы и рано должны добиться всего, и в 20 лет и квартиры, и машины, и путешествия. И что, ну, именно потратить вот какую-то свою жизнь впустую, не добиться до 30, вот это вот все, вот эти вот все страхи, почему они вот, скажем так, бьют в цель именно молодежную?
6: Объясню почему. Потому что, во-первых, сейчас очень развиты соцсети, в которых в основном рекламируется очень хорошая жизнь. То есть самые лучшие моменты из жизни. Раньше ты говорил, выдержка, да, когда самое лучшее, вот самое, что можно только показать. И, естественно, когда мы это смотрим, или если мы будем говорить конкретно про молодых людей, они это смотрят, то они обесценивают все, что связано с ними. Потому что каждый день праздника, к сожалению, быть не может. Это бы тоже стало рутиной. Поэтому хорошо, что праздники случаются по календарю, скажем так, а остальное все производственные будни. Вот. Поэтому, когда мы смотрим, что у других что-то происходит, мы забываем о том, что у нас тоже у каждого есть какие-то достижения. Да? Чтобы этого не чувствовать, я предлагаю всем, кто сейчас к нам присоединились или слушают с самого начала, проделать такую практику. Просто посмотреть, что вы достигли за это время. Даже у 15-летнего ребенка всегда есть какие-то достижения. Кто-то ходит в музыкальную школу, кто-то победил на каких-то соревнованиях, кто-то в каких-то олимпиадах участвовал, занял призовое место или место в пятерку вошел. Да? Когда мы начинаем взор направлять на себя, мы понимаем, что у нас тоже есть чем гордиться. И это, конечно, может быть не инстаграмные какие-то вещи, которые бы всех заинтересовали, а, скорее всего, это вещи, которые имеют отношение именно к вам, потому что никто другой, как вы, не знает вас лучше.
5: А если в этом страхе вот этих вот упущенных возможностей, ну, если вот так вот его немножко как яйцо Кощея Бессмертного разложить, заложен ли в этом какой-то страх взросления, страх старости, страх вот проснуться в один момент, понять, что тебе уже энное количество лет, да, ты вот не сделал того, хотя вроде хотел, или сделал акцент на другом, допустим, на карьере, а вот с семьей не сложилось. Или это, ну, как бы не совсем связанные вещи, или тут все наши экзистенциальные проблемы складываются в одну.
6: Я хочу сказать, что практически всем страшно стареть и страшно умирать, если об этом задумываться. Вы правильно сказали, что это такая экзистенциальная проблема, которая касается всех людей. Но когда человек задумывается и говорит, что я, наверное, вот это вот не сделал, скорее всего, у него есть оправдание. Он сделал что-то другое. Поэтому, задавая себе вопросы, а почему я этого не сделал, нужно смотреть полностью свою жизненную картину. Что же в ней происходило? Потому что бывает такое, что когда одни делают карьеру, другие досматривают своих родителей. Или когда одни выходят замуж и имеют детей, да, то у них не получается с карьерой, потому что они все вкладывают в детей. И это не перекос, это выбор жизненный. И еще нужно сказать, что не всегда мы можем полностью контролировать и определять свою жизнь. Здесь дело случая. Здесь предначерчивание. Здесь наши таланты, характер и все остальное, что влияет на нашу жизнь.
5: А если вот разобрать поподробнее такое вот выражение, жизнь прошла вот впустую, да, то, что есть ли какое-то конкретное определение, или опять-таки все очень индивидуально, что значит впустую, или есть конкретно более конкретный критерий, что психика может считать впустую. Это, ну, конечно, с современными веяниями можем думать, что это деньги. То, что жизнь прошла впустую, не заработали состояние. Или какие-то великие достижения, опять-таки, инстаграмные.
6: Когда человек говорит, что его жизнь прошла впустую, он, скорее всего, обращается к своему внутреннему сожалению, что он что-то опустил или упустил в этой жизни. Да? И важно в этот момент находиться с доброжелателем, как мне кажется, который подсветит тебе ту часть, в которой ты состоялся. Потому что вообще я не встретил за жизнь ни одного человека, который бы вообще ни в чем никогда не состоялся. Всегда есть кто-то, кому он по помог, например, кому улучшил жизнь, с кем был в сложную минуту. Это очень важно. Мы же вот эти вещи, к сожалению, не можем показать в Инстаграм. Как мы кому-то помогаем, как мы спасаем животных, в конце концов. Правда? Как мы боремся за жизнь своих детей. Но это труд, который ощущается как человечность. И это важнее, мне кажется, всего остального, когда мы анализируем свою жизнь.
5: Скажите, есть ли какая-то разница в том, как страх упущенной жизни, быстротечности жизни, ну, опять-таки, вот все в этой категории, как разница в том, как проживают мужчины и женщины, то есть какое-то разное социальное давление. То есть на женщин это часто часики тикают, что связано у нас с семьей, с рождением детей, у мужчин кризис достижений.
6: Как-то мы с вами встречались на совсем другую тему. Я говорила о том, что в жизни каждого человека есть нормативные кризисы. Есть и ненормативные кризисы, да, которые происходят у каждого индивидуально и в свое время. Это связано с какими-то нововведениями за жизнь. Так вот, мужчины и женщины, они и те, и другие подвержены кризисам. И от этого по-разному складывается их жизнь. Да? И если мы говорим, что у женщины часики тикают, и ей нужно обязательно стать матерью, то у мужчины немножечко другая программа. Это зависит от его амбициозности. Если у него есть амбиции, если он к этому стремится, да, то, конечно же, он волнуется, что он этого не успеет. Но, с другой стороны, давайте мы посмотрим на людей, которые достигли своего состояния уже после 45 лет. И таких очень много.
5: И это вообще, как правило, так и достигается, потому что инвестиции — это все дело времени.
6: Да, и потом, знаете, что кажется, что богатство помолодело, да, что 18 лет, а он уже все может, там 20 лет, а он себе может все купить. Но согласитесь, что это не совсем заслуженные деньги. Это не то, что человек сделал благодаря своему таланту. Это какие-то возможности, которые сейчас предлагают соцсети для того, чтобы себя реализовать. И еще раз повторюсь, что это не связано с личными талантами, да, потому что то, во что мы вкладываем, оно все равно приносит свои плоды. Но для начала все-таки нужно вложить. И только потом ты уже это получаешь. Так вот, я считаю, что мужчины и женщины, они хоть и по-разному, да, проживают кризис времени, кризис там, отсутствия своей идентичности и невозможности себя как-то проявить. Но, с другой стороны, каждому очень хочется, обернувшись назад, сказать, что у меня это получилось. Или я не зря прожил свою жизнь.
5: Давайте немножко препарируем наш вот ежедневный день с точки зрения того, что не просто какие-то действия, да, мы встали, умылись, пошли на работу, да, а именно наши когнитивные привычки. Что, как по моим наблюдениям, может очень сильно так прям вот сжигать время вот просто в топку. Если, ну, берем скроллинг, это понятно, всем уже 10 раз про это говорили, сожаления какие-то наши о прошлом, то есть мы не живем в моменте, мы не живем там, не знаю, конкретно вот сейчас в этой беседе, на рабочем месте, а вот можно там улететь куда-то в далекие дали, в прошлое, в будущее, допустим, в какие-то тревоги, то, что, а вот не получится. Вместо того, чтобы потратить время на то, чтобы сесть и сделать, мы будем сидеть тревожиться и сжигать вот так вот просто в топочку.
6: Угу.
5: Ну, это мои наблюдения, что вы скажете?
6: Сейчас действительно очень многие, да что греха таить, я сама встаю с постели, и что первым делом нужно заглянуть в телефон? Ну, как без этого? Это уже какой-то автоматизм, который, к сожалению, я не могу никак перебороть, хотя мне хочется. Но, с другой стороны, если я его борю, мне вдруг кажется, что я что-то не успеваю, да, это ФОМА, опять же, тот, о котором мы говорили, очень страшно, что ты чего-то не успеешь. Но есть такая книжка интересная, она называется «Сила сожалений». Когда человек возвращается в прошлое, и интересно, что мы все склонны к тому, что, возвращаясь в какое-то событие, мы думаем, если бы мы поступили так, то было бы лучше. Но мы никогда не учитываем тот факт, что могло бы быть гораздо все хуже. То есть человеку свойственно приписывать себе более положительный вариант развития событий. Да? Хотя мы думаем, что будет лучше. А на самом деле никто не знает, как бы было. Поэтому тратить время на то, чтобы сожалеть, с одной стороны, это абсолютно выброшенное время на ветер. Но с другой стороны, как же без рефлексии? Это та пресловутая рефлексия, которая дает нам возможность поменяться и пересмотреть себя в каком-то возрасте, себя в каком-то периоде, себя в какой-то ситуации, сделать выводы. Например, что я так больше никогда не поступлю, потому что я буду переживать. Или я буду повторять эту ситуацию, потому что она мне принесла вот какие-то плоды. Вот. И сожалеть о том, что в этот момент мы чем-то занимаемся вместо того, что могли бы что-то плодотворное делать, это тоже, ну, гипотетически как будто бы могло что-то изменить. Но на самом деле мы занимаемся тем, чем хотим в данный момент.
5: Угу. Скажите, практический совет, как нам замедлить время? Вот что касается распорядка дня. Он, наоборот, делает жизнь более рутинной или нет? Путешествия как будто бы растягивают время. Вот скажите, как физически вот ощущать его более длинным? Не так, что вот моргнули, и у нас опять полгода прошло, мы уже опять с вами сидим с елкой, Новый год празднуем.
6: Хотя я очень люблю елку и Новый год, я бы с удовольствием сейчас опять отпраздновала. Знаете, для того, чтобы время тянулось медленно, нам нужно вносить в нашу жизнь что-то новое. Нам нужно менять себя желательно. Да? Сегодня я сделала пробор с левой стороны, а завтра я сделаю с правой стороны. Это действительно меняет жизнь. Да? Женщины сейчас лишились своего удовольствия, как раньше. Они каждые там, 3 дня красили ногти новым лаком. Да? Это тоже удовольствие и изменение. Дальше хотелось бы сказать, что неплохо бы осваивать какие-то новые дорожки, по которым вы ходите, да, новые тропки. Неплохо было бы, если бы вы научились каким-то образом взаимодействовать с просто проходящими людьми, как это делают, например, на площадке собачники. Ходит новый человек, и они уже с ним. А как вы? А что у вас? А что за порода? Что за собачка? Новые коммуникации. Они тоже делают жизнь интереснее. А все, что делает нашу жизнь интереснее, она ее замедляет. Поэтому хочется, чтобы было больше новизны в жизни. И на эту новизну не жалеть денег.
5: Угу. И еще такой, возможно, ну, скорее всего, тоже практический совет. Если вот может человека в моменте накрыть, там, не знаю, резкое осознание, грусть, может быть, у кого-то это доходит до каких-то, не знаю, прям... как сказать, тревога резкая может накрыть чуть ли не до панической атаки, что вот мне уже энное количество лет, а я ничего не добилась, и вообще я никто, и ничего, и куда время уходит, и я ничего не успею, а вот часики тикают, кому они тикают, ну, как будто бы есть огромное количество возможностей, ты не получил второе образование, да и в 40 можно пойти. Ну, допустим, что вот в моменте делать? Упражнения, возможно, какая-то практика, медитация. Что посоветовать?
6: Если мы говорим о какой-то практике, то мне больше всего нравится дыхание по квадрату. Когда вдруг, да, мы чувствуем, что у нас вот сейчас начнется паническая атака, мы будем переживать за что-то, тревожиться, то лучше заземлиться и себя остановить. Ну, хорошая дыхательная практика, я уже говорила тоже как-то, 4-6-8, когда мы на 4 вдыхаем, держим дыхание на 6 и на 8 выдыхаем, на 8 счетов. А что касается того, чтобы понять вообще, что происходит, возьмите, пожалуйста, листочек бумаги в тот момент, когда вас накрывает. И напишите, пожалуйста, то, за что вы себе благодарны. Что вы закончили школу. Это достижение. Многие этого не делают. Да? Что вы закончили вуз. Или вы закончили какой-то колледж. Что у вас были отношения. Неважно, что они закончились. Это опыт, который дал вам возможности в будущем какие-то ошибки свои учитывать и улучшить состояние отношений, которые будут когда-то. Если вы написали, но у вас не появляется эмоционального вдохновения, поговорите со своим другом, поговорите со своими родителями или поговорите просто с каким-то доброжелателем, который расскажет, какой вы. Прямо и спросите так, а как ты меня видишь сейчас? И этот человек, возможно, произнесет то, что тебя очень вдохновит, и ты увидишь себя с другой стороны. Знаете, недавно у меня дочь была на собеседовании, и она, когда пришла с собеседования, сказала, ты знаешь, что это был такой интересный опыт, когда мне спросили, что я себя представляю, я начала рассказывать свою историю с детства, то мне показалось, я такой большой человек, я столько всего добилась. То есть, когда у нас есть зрители, положительные реакции и возможность о себе рассказать, мы себя видим с другой стороны. Но очень часто нами никто не интересуется. И поэтому мы же в основном интересуемся в соцсетях, смотрим чью-то жизнь. А вот наша нам как будто становится неинтересно. Так вот, хочется, чтобы у нас всегда были люди, которые нам будут отражать нашу ценность. И тогда мы не так будем волноваться о времени.
5: А на сегодня это все. В гостях у меня была психолог, магистр психологии Екатерина Кульбицкая. Если ты не успел нас послушать, хочешь переслать эфир друзьям, запись можно найти на нашем сайте и YouTube-канале Радиус FM, проект «Шоу с толком». Сегодня в эфире была Анастасия Ровда. Оставайся на Радиус FM. Хорошего вечера.
0: «Шоу с толком» на Радиус FM. Только интересные собеседники и актуальные темы. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiosfm.by. Radios FM о погоде.
7: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Градусов тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.

нам. Реклама. Слушай Радиус ФМ в любое время. В автомобиле, дома, на работе, в спортзале и на отдыхе. Более 100 городов вещания. Горячие хиты доступны в любой точке Беларуси.

0: Кубы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.

Реклама. Заходи на сайт radiusfm.by. Слушай эфир онлайн. Смотри названия треков. Скачивай подкасты. Узнавай о новых эфирных проектах и акциях. radiusfm.by. Radius FM. Заряжающие треки. Radius FM. Модная музыка.

0: Натальи Ленской о людях и связях. Вселенские истории.
1: Для слушателей старше 16 лет.
2: Жил-был Артем. В компании он считался самым смешным. Он мгновенно подхватывал тему, мог одной фразой разрядить напряжение, и однажды кто-то сказал: у умных людей всегда хорошее чувство юмора.
3: То есть, если я не шучу как стендап-комик, мне пора пересдать IQ-тест?
2: Не все так буквально, но связь действительно есть. Чтобы пошутить, мозгу нужно быстро увидеть несоответствие, столкнуть ожидания и реальность. Это работа абстрактного мышления, гибкости, скорости обработки информации. Исследования показывают, люди с развитым вербальным интеллектом чаще используют сложные формы юмора, иронию, игру слов, тонкие отсылки.
3: Ладно, интеллект понятно. А эмпатия тут при чем?
2: Потому что хорошая шутка — это всегда про контекст. Нужно почувствовать, сейчас уместно, человеку ок, не больно. Юмор — это социальный навык. Он требует умения считывать эмоции других. Люди с эмпатией чаще используют объединяющий юмор, тот, который создает ощущение «мы».
3: А те, кто шутит жестко?
2: Иногда это тоже интеллект, но без эмпатии он превращается в демонстрацию превосходства. Есть разница между «сейчас все выдохнут» и «сейчас я блесну», а кто-то станет мишенью.
3: Получается, чувство юмора — это как тест на эмоциональную зрелость?
2: В каком-то смысле да. Когда человек умеет посмеяться над ситуацией, не унижая других, это показатель внутренней устойчивости. Когда юмор — способ нападения или защиты, это уже сигнал о напряжении.
3: А если человек вообще не шутит?
2: Это не приговор. Не каждый обязан блистать остротами. Но если человек понимает юмор, чувствует нюансы, может улыбнуться в нужный момент, это часто говорит о гибкости мышления и способности видеть больше, чем одну плоскость.
3: То есть юмор — это не просто ха-ха, а сложная работа мозга и сердца.
2: Он показывает, умеем ли мы соединять логику и чувствительность. Чувство юмора — не обязательный признак гениальности, но почти всегда признак живого ума и живой души.
0: Вселенские истории. Все, что ты хотел знать об отношениях, но боялся спросить. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Радиус FM.
1: Around the world.

0: очень скоро. Радиус FM. Радиус FM. Ты на волне топовой музыки. В Беларуси 22 часа. В радиусе новостей.
1: В студии Радиус FM Наталья Еленская. Добрый вечер. Александр Лукашенко и Владимир Путин постоянно сверяют часы, об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров после встречи с белорусским лидером в Минске. По его словам, планов много, и они устойчиво реализуются. В ближайшие дни также состоится встреча премьер-министров двух стран, а в этом месяце пройдут Международный культурный форум и форум в Бресте, посвященный началу Великой Отечественной войны. Жилье в Минске за год подорожало на 20%. Сейчас квадрат стоит $2020. Цена растет примерно на 1.5% каждый месяц, несмотря на остывание спроса. Вторичное жилье продавалось в среднем по $2014 за метр. Больше всего подорожали однушки и четырехкомнатные квартиры, а трехкомнатные неожиданно подешевели. Климат в Беларуси меняется вдвое быстрее, чем в среднем по миру. Каждые 10 лет температура в стране поднимается на 0,4 градуса. Этим летом будет от 0,5 до 2 теплее обычного. Возможны очень жаркие дни выше плюс 30. Осадков станет меньше, они будут более интенсивными, но короткими. Из-за этого растет риск засух, особенно для сельского хозяйства. Сиднейский пляж Коги-Бич вновь открылся под усиленным контролем спасателей. В выходные здесь на женщину напала 3-метровая акула. Пострадавшая получила серьезные травмы. Теперь спасатели патрулируют акваторию на гидроциклах и используют беспилотники для обнаружения хищников. Это уже второе нападение акулы у берегов Австралии за последние дни. В Китае создали роботов для дружбы и общения мужского и женского пола. Они умеют моргать, жестикулировать, поворачивать голову и подстраиваются под привычки собеседника. За 10 дней собрано уже почти 4000 предзаказов. Старт продаж 30 июня, цена пока не объявлена, но эти андроиды уже стали главным гаджетом года. Это был заключительный на сегодня выпуск новостей. О погоде далее. По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Тепла. В студии Радиус FM работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реклама.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды. Play on the legend
2: level. PM.by, телефон 214. Получение прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
3: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
2: Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связано с риском получения убытков.
0: Реклама. Радиус FM.

0: Радиус FM.
1: Меря шаги в ожидании, время идет не спеша. Сердце замерзло и хочет уйти, но уже не пускает душа. Я стою на своем и пускаю вдвоем, назло ветрам в небо.

ближайшее время на Радиус FM только топовая музыка и самые горячие треки. Очень скоро для тебя. Также ты услышишь. И раньше всех. Радиус FM. Ты слушаешь волну топовой музыки.

0: клубы.
1: Большой футбол живет не только на стадионах. Он в городах, на улицах, в нас. В тех, кто его по-настоящему чувствует. Вдох перед свистком. Миллионы сердец, бьющихся в унисон. Миллионы взглядов, прикованных к одному мгновению. Чемпионат мира с Беттера. Игра на уровне легенды.
2: Play on the legend level.
3: Клиент.бай, телефон 214. Повышение прибыли не разыграно.

0: неразрывно связано с риском получения рака.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В 100-отрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может, медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
2: Реклама. Лови топовый момент этого утра.
3: Алло, доктор, я по вашему совету купил клизму. Куда я теперь? Налейте в нее воды и засуньте себе в зад. Доктор, я, пожалуй, перезвоню, когда у вас будет нормальное настроение.
4: Ого. Нормального настроения у этого доктора не будет.
2: Слушай, пробудителей завтра с 7 до 10 утра на Радиус FM.

0: Мамы.
1: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
3: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону плюс 375-29-520-77-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
4: Реклама. Понимать людей – это суперсила. Прокачивай ее с Натальей Ленской в программе «Вселенские истории». Слушай в эфире «Радиус ФМ», а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: держим руку на цифровом пульсе с Романом Саботиком на Радиус FM. Для слушателей старше 16 лет.
1: Представь, что тебе прислали подозрительный файл. Ты очень хочешь его открыть, но боишься, что там вирус, который уничтожит всю систему. Компьютерные инженеры решили эту проблему гениально. Они разработали так называемую песочницу. Сегодня о ней и поговорим.
0: Технодзен.
1: Для начала вспомним обычную детскую песочницу во дворе. Там ребенок может строить замки, рушить их, закапывать игрушки и проливать воду. Что бы он там ни сделал, сама детская площадка вокруг остается чистой и невредимой. И вот в цифровом мире песочница — это изолированная безопасная среда внутри твоего компьютера. Программа запускается в этом виртуальном загоне. Если внутри файла действительно окажется вирус, он просто взорвется внутри песочницы, никак не навредив твоей операционной системе. Ты закрываешь окно, и все снова чисто. И эта штука очень полезна для тех, кто боится ошибаться в работе с компами. Тут буквально можно творить все, что захочется, начиная от кодинга, заканчивая проверкой различных подозрительных штук.
0: Оценка Технодзена.
1: В целом, такой формат работы можно перенести и на повседневную жизнь. Если ты давно хотел что-то попробовать, создай для этого безопасную песочницу. Хочешь писать картины? Купи дешевый блокнот и рисуй там самые нелепые каракули, которые никто не увидит. Хочешь сменить работу? Выдели один час в выходной на изучение новой темы, не увольняясь прямо сейчас. Дай себе право ошибаться, играть и тестировать жизнь без страха все сломать.
0: Технодзен на Радиус FM.
2: На Радиус FM.
0: Будь в курсе всех новых технологий. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: В Беларуси 23 часа. Радиус ФМ о погоде.
1: По данным сайта «Погода.бай», завтра по Беларуси будет облачно с прояснениями, ночью местами, утром и днем на большей части территории дожди, возможны грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. В Минске ночью плюс 9-11, днем 15-17 тепла. В Витебске и Могилеве ночью 9-11, выше 0, днем 17-19 градусов. В Гродно ночью 10-12, днем 16-18 тепла. В Бресте ночью 10-12, днем 18-20 градусов. И в Гомеле ночью 11-13, днем 18-20 градусов. Тепла. В студии «Радиус ФМ» работала Наталья Еленская. Далее в эфире только топовая музыка.
0: «Радиус ФМ» – волна топовой музыки.

что люди поезда в другие города, и нужно лишь дождаться своего, и тогда случайности вообще не случайны.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения премии не разрывно связано с риском получения убытков.
1: Реклама.

0: Радиус FM.
1: Но мне все равно, где ты, с кем, не люблю я давно. Хочешь, не верь.

0: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
1: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
2: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
1: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
3: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в Telegram-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.

0: были неразрывно связаны с риском получения ребенка.
1: С Максфлайном.
2: Реклама. Хочешь больше классных эмоций и новых вкусов? Тут есть.
3: Тут есть.
2: Программа Полины Тарасевич об уникальной еде, местах и людях. Слушай в эфире по выходным, а также на сайте в разделе

0: рекламы.
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем: ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
4: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
5: Ого, га-га-га, на поле выходит Макс Лайн. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 26 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
6: Реклама.
7: Хочешь быть всегда в курсе событий, узнавать все самое интересное о событиях в Беларуси и за рубежом? Лучшие проекты ведущих средств массовой информации, топ-новости, шорты и прямые трансляции смотри на videobel.by.

0: Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ. Впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: реально. Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
1: С MaxLineом.
2: Реклама. Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: будет MaxLine. Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026. Срок действия бонусов по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375 29 520 77 77. Возможность получения прибыли не разрывно связана с риском получения убытков.
1: Реклама. Пройди музыкальный тест на сайте radiusfm.by. Разыгрываем сразу 5 комплектов беспроводных наушников. Слушай треки, ставь оценки и обязательно пройди тест до конца. Твои новые наушники ждут. Заходи radiusfm.by.

0: Ай-яй-яй! На поле выходит Макс Лайн! Получай 150 фрибетов и 20% кэшбэк на все ставки чемпионата мира по футболу 2026.
1: Срок действия бонусов у 19 июля 2026 года. Подробности на сайте maxline.by и по телефону +375-29-900-577-77. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
2: Реклама.
3: Топ-чарт.
2: Топ-чарт Радиус FM.
3: Радиус FM.
2: 20 топовых треков этой недели, которые выбираешь ты.
3: Голосуй.
2: Голосуй на сайте radiusfm.by.
3: Слушай.
2: Слушай Топ-чарт в пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16:00.
3: Радиус FM.
2: Будь на волне топовой музыки.

0: Беларуси час ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

дорогу на работу, про хорошее настроение по утрам, про тебя и для тебя. Пробудители. Паша Адаковский, Юля Клыгун и Вася Чехов. Пробудители на Радиус FM.

Забудь про сложные термины и непонятные инструкции. Роман Савосик простым языком рассказывает о самых интересных технологических новинках. Технодзен. Слушай по будням в эфире Радиус FM, а также на сайте в разделе «Подкасты».

0: Беларуси 2 часа ночи. Радиус ФМ о погоде.
1: Привет, здесь Наталья Еленская. Расскажу о погоде. По данным сайта «Погода.бай», по Беларуси сегодня будет облачно с прояснениями. На большей части территории дожди, местами грозы. Ветер порывистый, при грозах сильный порывистый. Днем в Минске плюс 15-17, в Гродно плюс 16-18, в Витебске и Могилеве 17-19 тепла, в Бресте и Гомеле 18-20. С тобой Радиус ФМ, впереди только топовая музыка.
0: Радиус FM. Волна топовой музыки.

0: Окей, как слушать Радиус FM без радиоприемника?
1: Любимые радиостанции можно слушать на сайте radioplayer.by, а также с помощью мобильного приложения Radio Player Беларусь. Слушайте Радиус FM онлайн в отличном качестве и без помех.
2: Наше.
3: Сердце на куски.

0: и Кропка.
1: Топ-чарт Радиус FM с Кириллом Громовым.
2: Топ-3 нашего чарта на прошлой неделе замыкали Дэвид Гетта, Тедди Свимс и Тонс энд Дай. Ган-ган-ган. Под номером 2 располагались корейские ребята BTS, Swim. И первое место досталось на прошлой неделе Биби Рекса и Faithless, New Religion. Кто окажется на нашем музыкальном пьедестале в следующий раз, выбирать только тебе.
1: В пятницу в 3 часа дня, в субботу в полдень, в воскресенье в 16.00. Поддерживай своих любимчиков лайками на сайте radiusfm.by.